эфире радиоканал «Радио Рекорд». Реестровая запись СМИ Л номер ФС 77-62-920. Зарегистрирован Роскомнадзором 31 августа 2015 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Телеграм-канал «Радио 103». Регистрационный номер серия L номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, в понедельник, 4 мая, в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 12, ночью плюс 6. Ветер западный, слабый.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет.

0: Регистрационный номер серия L номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: Турбо утро. Твоя максимальное ускорение.
2: Ну что, первая часть задержанных выходных у нас позади. 8.02 на старте понедельник, 4 апреля. Всем доброе утро и здравствуйте, хорошие мои. Мы начинаем просыпаться. Это тут вот на рекорде. Погнали, меня Дима зовут. Давайте посмотрим вообще, что за день сегодня. Ну, понедельник, понятно, длинные выходные прошли, но праздники, ребята, никто не отменял. Вот сегодня, смотрите, день вебмастера, кстати, пожалуйста. Международный день интернета, кстати говоря. Ну вот, есть ощущение, что недолго нам этот праздник отмечать. Ладно, международный день морковки сегодня. День рождения Снегурочки, как бы это было ни странно, но именно 4 апреля, кстати говоря. День витамина С, пожалуйста. День орхидеи. Всемирный день крысы. Кстати, тоже. Ну, мало ли, у кого-то, может, там на работе завелись. День барабанщика. Всемирный, кстати, тоже. Ну, а вот для тех, кто хочет поразвлечься и не знает как, есть идея, ребята. Международный день битвы подушками сегодня, поэтому, ну, берите на вооружение. О, кстати, еще и день настройщиков фортепиано. Вот такие праздники. Их, правда, немало. Хоть добавляй, налетайте. И, кстати, налетайте на хиты, которые впереди будут вместе с нами. Я подобрал ближайший плейлист. Broken Crown, Blayman, Kygo, Parson James, Hugel, Solton, Sophie Anzao, Peggy Gu, Эбен. Все они впереди. 3 часа начинаем заряжаться. Призы, подарка, новости. Все по пути. Полетели.
1: Турбо утро на рекорде.

0: Ускоряйся правильно.
1: 8 утра и 18 минут. Давайте посмотрим на ситуацию дорожную. Как сообщает нам Яндекс.Карты, 7 баллов в Красноярске. Движение плотное, точнее, серьезные прям пробки. 10 баллов прямо сейчас мы наблюдаем на Крастец. На Красрабе в сторону Крастец. Мичурина к Октябрьскому мосту 10 баллов. Семафорная в сторону Шинного завода сейчас 9 баллов. На Высотной в центр 9 баллов. Шахтеров в центр 8 баллов. И, конечно, на Коммунальном мосту в центр тоже 9 баллов.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет.

0: Это трэш-пати на рекорде.
1: Ну, давайте похулиганим немножко трэш-пати на рекорде. Ребята, сегодня не просто песни. Сегодня песня, которая явно навеяна нам прошедшим выходными. Вот честно, вот, ну, ребят, душой скажу. Есть некая зависть по отношению к людям, которые уже успели купить себе дачу. Ну, вот не знаю. То ли возраст такой, то ли уже, ну, правда, пора поближе к земле. В общем, давайте вот в честь майских дачная песня, пожалуйста.
2: Как хорошо на даче, сегодня я с вами грешу. Вы дайте мне счастье без дачи,

9 утра и 35 минут. Я предлагаю немножечко размяться. Тем более, что сначала физически дотянитесь до телефона, возьмите его в руки и наберите цифры 205-100-3. Позвоните на рекорд. А дальше разомнем извилины и ваши кулинарные навыки. Рекорд угощает. Ну и, конечно, победителя мы отправим в баварский клубный ресторан «Максимилианс». Приятно потрапезничать. Жду тебя на лекции.

0: Рекорд угощает.
1: Так, ну давайте познакомимся с Антоном, который уже нам дозвонился. Антон, доброе утро тебе, привет, дорогой.
2: Привет.
1: Ну рассказывай, как майские прошли? Вот первая часть майских, что делал?
2: Ну, дача, шашлык.
1: А, было все-таки, было? Да. И дача, и шашлык. Ну хорошо, честно, наотдыхался? Или вот знаешь, вот, там поговаривают, вот хотим взять, сделать майские вот с первого прям по девятое. Ты за или ты все-таки по работе скучаешь?
2: Да знаешь, вроде бы и хотелось, но это очень расслабляет, потом сложно стянуться опять.
1: Не соберешься.
2: После новогодних каникул.
1: Согласен. Есть, кстати, да, еще и такое рассосное состояние, еще и тепло, вот эта вот жара вообще, мне кажется, ну, вот мысль такая, да, сильно не расслабляться. Антон, так, шашлыки ты сам готовил?
2: Конечно.
1: Естественно, это чисто мужская тема. Слушай, у нас тут блюдо, кстати, сегодня тоже мясное. Сейчас расскажу тебе, что берем из продуктов, что с этим всем делаем. На выходе тебе необходимо сказать, что же у нас в итоге получится. Итак, берем мы с тобой свининку, панировочные сухари, муку, яйца, растительное масло, перец черный молотый, соль. Что с этим всем делаем? Смотри, берем свинину кусочек, нарезаем его ломтиками, ну, такой толщиной, примерно под 1 сантиметр. Дальше берем молоточек и с двух сторон свининку оббиваем. Собственно, отбили, посолили, поперчили. Дальше отбитое мясо в муке поваляли. После куриные яйца взбивали венчиком до однородности, затем обмакнули наше в тесте мясо уже туда, в яйцо. После обваляли наши кусочки мяса в панировочных сухарях, ну а затем и в сковородку, на сковородку на 4-6 минут с каждой стороны. Собственно, все, достаем наше блюдо, выкладываем на тарелочку и приятного аппетита. Что же у нас получилось?
2: Ну, похоже на какие-нибудь стрипсы, типа, как вот.
1: Ну, не совсем. Я тебе подсказку сейчас дам. У этого блюда такое немецкое название.
2: Блин, у них же сосиски вроде с пивом.
1: Ну, да, но... А это вот, это прям, смотри, такой отбивная, кусочек свининки. Да, панировочный такой, с сухариками все дела. Вот он поджаренный, вкусный.
2: И
1: с немецким названием. Нет версии у тебя? Нет вообще?
2: Нет.
1: Вот подсказку, смотри. На мягкий знак заканчивается. Стало легче тебе?
2: Вот честно, вообще ничего.
1: Вообще, да? Ну, смотри. Вот первая буква. Ой, как бы тебе даже подсказать-то, не знаю. Даже не знаю. Да это вот так вот, скажите. Согласно опросам вообще, собственно...
2: А в Красноярске где-то готовят такое?
1: Да 100% вообще. Я тебе скажу больше. И в Красноярске готовят. Да и мама на кухне тоже нет-нет, да и готовила тебе. И в детстве наверняка, и сейчас сам нет-нет, да может быть возьмешь, да приготовишь. Ты может быть просто не знаешь, что он так назывался.
2: Сложно.
1: Раз, убрать. Два, три, четыре, пять, шесть, семь букв с мягким знаком, если вместе посчитать. Ну давай, три, два, один, Антох, твоя версия. Будет, нет?
2: Нет.
1: Эх. Это шницель, Антон. Это шницель. Ты же наверняка знал это слово. Эх, ну не расстраивайся.
2: Мне казалось, шницель, он большой, как котлета, а не маленький.
1: Ну смотри, один сантиметр — это толщина, да? То есть ты понял, да? То есть ты нарезал, да, толщина куска. Его ширина может быть и больше, она такая и есть. Ты его подолбил молоточком, вот тебе, пожалуйста. Ну не расстраивайся ни в коем случае, тем более, что расстраиваться. Посреди праздников сейчас немножко поработаем и опять отдыхать, поэтому легкого тебе не принужденного понедельника, Антон.
2: Спасибо.
1: Пожалуйста, мы вместе, ребят, полетели дальше. Арги и Омни с нами. Винт.
0: Рекорд угощает.

0: Рядио космическую.
1: О погоде за окном давайте поговорим. Прямо сейчас на термометре Красноярска плюс 7 и небольшой дождь местами пробрасывает. Как сообщает нам Яндекс.Погода, потеплеет сегодня не сильно, до плюс 9. Дождь, кстати, будет продолжаться в течение всего дня. Ветер дует западного направления, умеренный 6,5 метров в секунду.
0: Рекорд. Реклама. 19 и 20 июня. Грандиозный музыкальный фестиваль «Бархат в белом». Главные гости – мировая звезда Лисви. Лучшие диджеи и артисты России на двух танцевальных аренах. Встречаемся в белом. Билеты на сайте bархатmusicfestival.ru. ИП Гусев Дмитрий Сергеевич. ОГРН ИП 32-12-46-80-00-56-337. Информационная поддержка. Радио Рекорд. Красноярск. 18+.
2: Ремонт и отделка квартиры – это Терри Групп. Приходи и заказывай в Терри Групп.
3: В попытке удержать фронт немцы начинают охоту на советских маршалов и попадают в ловушку нашей разведки. Военный детектив «По следу зверя». 9 мая на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: радио. Главное – танцевальное. В эфире радиоканал «Радио 103». Регистрационный номер серия L, номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: Турбоутро на рекорде.
2: 9 утра и 2 минуты, продолжаем утро понедельника, 4, кстати, мая, ребята, ну все, уже вот чем дальше, тем ближе до лета, ну мы практически в него наступили, на выходных вообще так летняя абсолютно погода была, вот смотрите, вот природа думает о нас, начались будни, дождик сейчас пробросит, немножечко похолодает, это чтобы вы работали, это чтобы вас не отвлекало вот это вот все, солнце, позагорать, ничего, к выходным разъяснится, кстати, тут новость подъехала про шашлыки, оказывается, видимо, ну далеко не все были на шашлыках, как за выходные. Тут статистика такая. Продажи шашлыка в России упали на 10% за год. И говорят, что из-за прохладной погоды как раз такие снижения потребительской активности. Если спрос не восстановится на майских, бизнес понесет потери. Кстати, цены растут слабо. Средний чек в апреле составил 659 рублей. Это плюс 4%. Типа шашлык из курицы подешевел на 8%, а из индейки на 10%. Это стимул. Стимул, ребята, на наступающих выходных тоже мяска пожарить. А что нет? Но прежде давайте соберемся с духом, силами и дела все рабочие поделаем. Погнали вперед, у нас второй час турбоутра. За этот час много чего обсудим. Рекорд на колесах впереди. Что же там с автомобильной тематикой происходит? Все подробности впереди. Поиграем тоже. Рекорд офлайн обязательно в этом часе. Прежде ловите классный плейлист, который вам подобрал. Федер, Uncle Flex, Calvin Harris, Alok, Booty Love, Bob Sinclair, Е-Е-Е, Sony Federa и Poppy Bessop. С ним начинаем прямо сейчас. Think About Us открывает этот час. Полетели.
1: Турбоутро.

0: Easy. Полегче. 9 утра, 18 минут. Давайте посмотрим на ситуацию дорожную в Красноярске. Как сообщает нам Яндекс.Карты, 5 баллов в столице Сибирска. Движение плотное. 10 баллов прямо сейчас мы наблюдаем на Мичурино к Октябрьскому мосту. В обратную сторону там же 9 баллов. Красрап в сторону Крас-ТЭЦ 8 баллов. Карла Маркса к Большому концертному залу 8 баллов. Высотная в центр тоже 8 баллов. Матросова из центра 8 баллов. И 9 баллов на Коммунальном мосту в центр.
1: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Красноярск. Давай общаться. Заходи в официальную группу ВКонтакте «Радио Рекорд Красноярск». Для тебя море танцевальной музыки, новости, мемы и крутые подарки. 12+.

0: Радиоканал «Радио 103». Для лиц старше 12 лет. Новый трек на рекорде.
1: John Summit, The World and Julia Chord.

Начнем с такой новости, но у меня, которая лично немножечко бомбанула. Возможно, сейчас бомбанет у вас, но пока без паники. Центр организации дорожного движения в Москве заявил, что о готовности снизить порог превышения скорости до 2 км в час. Напомню, сейчас если у нас как бы 60, да, то, ну, условно, штрафовать начинается с 80 км в час. Так вот, собственно, генеральный директор Московского центра организации дорожного движения Михаил Кизлык заявил, что дорожные камеры технически готовы к снижению нештрафуемого порога превышения скорости. Как рассказал сам Кизлык, в технической документации последних камер говорится, что погрешность составляет 1 км в час. То есть технологически камеры готовы к тому, чтобы фиксировать скорость с минимальной погрешностью. Вот так вот. В то же время он ответил, что за снижение порога тут соответствующие решения принимать должны правительство и в МВД. И вот хочется надеяться на правительство и на МВД, потому что, ну, как бы, есть такая штука, как погрешность спидометра, например, да, и прочее-прочее. Поэтому будем надеяться, что все это останется в фантазиях господина Кизлыка. Ладно, продолжаем дальше. Главная новость недели про отечественный автопром. Падение объема производства АвтоВАЗа. Минус 38% по отношению к 2025 году. Повлекло за собой еще и кризис среди производителей автокомпонентов. Дальше главы АвтоВАЗа, группы ГАЗ и КамАЗа попросили правительство подкорректировать систему начисления баллов локализации автомобилей за научно-исследовательские и опытно-конструктивные работы, а то утилизбор придется платить еще и за свои машины. Ну и про УАЗ. УАЗ продал в России по итогам января, марта всего 3403 автомобиля. Динамика относительно первого квартала 25-го составляла минус 31%. Пам-пам. Ладно. Про японскую технику поговорим. Nissan возродит имя премьера для периферийного рынка. Но все мы знаем эти легендарные японские брички. Собственно, появится новая премьера. Но, как сообщает зарубежная пресса, под некогда прославленным наименованием в указанной стране, конкретно в Филиппинах, будут продавать электрический седан Nissan N7. Производство, расположенного в Китае, совместного предприятия Dongfeng Nissan. Вот так-то. Ну, ушла легенда и, видимо, не вернется. Ну и еще одна новость. В Москве тестируют дублирование сигнала светофора на асфальт. На 10 улицах Москвы в порядке эксперимента внедрят систему дублирования сигналов светофора на асфальт. Предполагается, что эта мера позволит повысить безопасность перехода дороги пешеходами. На 5 улицах будут использоваться интегрированные в тротуар светодиодные блоки, а еще на 5 световые проекты. Об этом рассказали в Дептрансе столицы. Это поможет пешеходам заранее увидеть переход и оценить дорожную ситуацию, даже в тех случаях, если пешеходы отвлеклись на смартфоны.

0: 9.35 в Красноярске. Есть предложение отправиться к нашим друзьям в гости, к ребятам Апперкатс DJ Академию, и чему-нибудь поучиться, ну конкретно чему-нибудь, конкретно стать диджеем, королем собственных вечеринок. Еще и экскурсию целую тебе проведут, и все это можно заработать прямо сейчас. 205-100 ровно и 3 номер телефона Рекорда. Звони прямо сейчас, поболтаем. Dance Radio.
1: Радиоканал Радио Рекорд. Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама. Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Восьмиступенчатый автомат. 224 лошадиные силы. От 3 619 000 рублей. Джак Т9. Победитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
2: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
4: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
1: Радиоканал Радио 103. Для лиц старше 12 лет.

0: Это Рекорд Оффлайн. Мы собираемся в гости к нашим ребятам Апперкат DJ Академии. Кстати, в гости, возможно, надеюсь, что скорее всего отправится к ним Алена. Ален, доброе утро, тебе привет.
1: Доброе утро, Рекорд.
0: Аленочка, как у тебя понедельничное настроение после выходных?
1: Конечно, очень хорошее. Хочется еще выходных.
0: А будут? Не переживай.
1: Они будут
0: 100%. От них никуда тебе не убежать. Вот, кстати, вот, может быть, на выходных и пойдешь к ребятам в апперкатс. Ален, вообще, скажи мне, электронную музыку же любишь ты наверняка?
1: Обожаю.
0: Раз Рекорд слушаешь, естественно. А есть у тебя любимый диджей какой-нибудь?
1: Да, есть. Вот диджей Дипло.
0: О, ничего себе. Ну, хорошо. Хорошо, вкус имеется. Аленочка, тогда вот у меня к тебе... Давай так, профессиональный вопрос. Раз уж метишь ты в диджей, да, и, возможно, станешь им или ей. Итак, что же такое джоги в диджейском мире, как ты думаешь? Это специальные кроссовки диджейские, да, в которых они там танцуют.
1: Uh-huh.
0: А, возможно, это специальные диджейские наушники. Или же это вот эти вот крутилки на CD-плеерах, которые туда-сюда, они крутят. Вот что такое джоги, как думаешь?
1: Давай будем угадывать, тут будут кроссовки.
0: Ты что, серьезно, что ли? То есть, подумай получше, пожалуйста, Ален. Ну, про Дипло было хорошо, а вот дальше какие кроссовки? Ну, серьезно. Давай, последняя попытка.
1: Крутилки.
0: Крутилки. Да, собственно, вращающиеся диски на деке, если профессиональным языком говорить, они есть, так что я тебя поздравляю, у тебя будет шанс эти джоги самые пощупать,
1: огонь,
0: покрутить и повертеть. Ребята в апперкатс тебе все расскажут и покажут, подробности за эфиром расскажу. Мы же вместе летим дальше, с нами Лола Янг и Тед Бир Месси на рекорде.
2: Рекорд Оффлайн.

0: сетью космическую.
1: Давайте за окно посмотрим, что там с погодой. По сообщениям градусника плюс 7. По сообщениям Яндекс погоды потеплеет сегодня до плюс 9. И небольшой дождь в течение дня все-таки будет пробрасывать. Ветер дует западного направления, умеренный 6,5 метров в секунду.
0: Рекорд. Реклама.
2: В Сибирском центре детской одежды на Семафорной 289 распродажа. Цены пополам. Сроки акции до 20 мая. Спешите!
3: Сибирский центр детской одежды. Семафорная 289.
4: В попытке удержать фронт немцы начинают охоту на советских маршалов и попадают в ловушку нашей разведки. Военный детектив «По следу зверя». 9 мая на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

Радио. Главное танцевальное.

0: понедельника, как и Турбо Утро на рекорде. Ребята, двигаемся вперед, а у нас часик еще есть вместе с вами. Проведем его с чувством, с толком, с расстановкой, еще и с пользой. Тру новости впереди, обсудим, что же там за выходные в мире произошло, интересного, адекватного и не очень актуального. В том числе, все это впереди, без купюр, без политики, без стыда, без совести. Ну, почти. Прежде ловите очень классные танцевальные нон-стоп. Впереди с нами Кассион, Джоэл Кори, Милки, О'Нил, Дэвид Гетта и Си, Capital Cities. Начинаем с работы Liberex и Fightless, New Religion. Меня Дима Маланин зовут. С добрым утром.
1: Турбо утро.

0: ускоряйся. Правильно.
1: 10:17 на часах. Посмотрим, что там у нас на дорогах Красноярска тем временем. За час ситуация поменялась. 3 балла в нашем городе. Пробки немного подрассосались. По сообщениям Яндекс.Карт, 7 баллов сейчас мы наблюдаем на Мичурино в сторону Октябрьского моста.

0: новости на рекорде.
1: Ну, начнем с максимально летней новости по своему содержанию. В Токио чиновников попросили ходить на работу в шортах ради экономии энергии, чтобы реже включать кондиционеры во время жары. Это продолжение инициативы «Холодный бизнес», которая стартовала еще в 2005 году. Тогда японцам разрешили снять галстуки и пиджаки. Теперь пошли дальше. Причина не только в экологии. 90% нефтяного импорта Японии идет через Армузский пролив. Ну, а война США и Израиля с Ираном сделала поставки нестабильными. Ну, вот такая новость. Едем дальше. В Госдуме хотят штрафовать за фразы «сиди дома и рожай» и «баба обслуга мужа» на сумму до 20 тысяч рублей. Авторы законопроекта возмущены заявлениями чиновников и священников, которые сводят роль женщины к обслуживанию мужчины и деторождению. Также предлагают наказывать за призывы к домашнему насилию. Вот так. Едем дальше. Еще одна новость. Россиян хотят перевести на шестидневку и сократить новогодние праздники. С такой инициативой выступил экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко. По его словам, январские каникулы абсолютно неуместное времяпрепровождение, а отдыхать стоит только 1 и 9 мая. Но спрашивать, что мы думаем, пожалуй, не будет. Едем дальше. Минцифры ликвидировали, но не в России. Речь о Кыргызстане. Власти решили упразднить Министерство цифрового развития, посчитав, что оно мешало цифровизации страны. Пам-пам. Как будто бы можно и подглядеть у соседа. Продолжаем дальше. Еще одна новость. Хорошая. Вакцина от рака в России показала первые результаты. У 60-летнего пациента с меланомой после нескольких введений зафиксировали улучшение, он идет на поправку и находится под наблюдением врачей. Препарат создают индивидуально под опухоль конкретного человека. Иммунитет обучают атаковать именно его рак. И самое крутое, разработку планируют сделать бесплатной и включить в полис обязательного медицинского страхования. Дальше новость про китайцев. Тоже можно не порадоваться. Китайцы выросли. В прямом смысле, по данным исследования The Lancet, за последние 35 лет средний рост в Китае увеличился примерно на 8 сантиметров. Это один из самых заметных скачков среди сотен стран. Эксперты связывают это с ростом экономики и изменением питания. В рационе стало больше мяса, яиц и молочных продуктов. Гены задают потенциал, но питание помогает его реализовать. Молодцы. И еще одна новость про любителей, точнее для любителей, сходить в лес за грибами. Грибникам ведут пропуск в лес через госуслуги. С 1 сентября 2027 года для сбора некоторых редких видов грибов потребуется специальное разрешение. Речь идет, например, о сыроежке золотистой и черном трюфеле. Их сбор хотят контролировать через систему госуслуги. Вот. Про загородное времяпрепровождение продолжим. В Госдуме предложили ставить шумомеры на дачах. Депутат Юрий Григорьев предложил распространить практику фиксации шума не только на города, но и на дачные участки и частный сектор. По его словам, такие технологии помогут защитить право людей на отдых, особенно от ночной музыки, ремонта и ревущих моторов. Едем дальше. Некоторых граждан хотят освободить от уплаты утильсбора. В Госдуму внесли законопроект, который предлагает отменить сбор для ветеранов боевых действий, инвалидов первой группы, многодетных семей и семей с детьми-инвалидами. Автоинициативы считают, что покупка автомобиля для этих категорий стала слишком дорогой, хотя транспорт им часто необходим. Ну и еще одна новость. Зумер подключил VPN-клиенту почти за 200 тысяч рублей. В Ленобласти 30-летний мужчина обратился в салон связи, чтобы ему настроили VPN. Он передал телефон с открытым банковским приложением 19-летнему консультанту для оплаты. Тот привязал карту к своему устройству и в течение месяца списывал деньги от 500 до 10 тысяч рублей за раз. В итоге с него взыскали около 245 тысяч рублей вместе со штрафами и издержками. Пам-пам. Ну, парню, наверное, попадет.
0: Новости на рекорде.

0: космическую.
1: О погоде за окном давайте поговорим. Прямо сейчас на термометре Красноярска плюс 7 и пошел небольшой дождь местами и районами. Кстати, дождь будет продолжаться. По сообщениям Яндекс.Погоды, потеплеет сегодня до плюс 9. Ветер дует с западного направления, умеренный 6,5 метров в секунду.
0: Рекорд. Реклама.
2: Ремонт от Перегрупп. Это технологично, качественно, без переплат, с гарантией и в срок.
3: Мечтаешь попасть на премию Муз-ТВ 2026? Лови крутой билет! Смотри Муз-ТВ по будням в 14:00. Сканируй QR-код в эфире и тапай в своем смартфоне. Натапал больше всех за день? Забирай крутые призы, мерч Муз-ТВ и музыкальные подписки. А самый активный по итогам недели отправится на премию Муз-ТВ 6 июня в Москву с перелетом и проживанием. Смотри Муз-ТВ по будням в 14:00. Подробности о сроках и правилах проведения акции на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: утро на рекорде.
1: 10 утра и 55 минут в Красноярске. Ну что, старт этой рабочей недели дан, хоть и короткий, но собраться все-таки нужно силами, с мыслями и сделать все дела, ребят. Всем желаю классного понедельника, легкого и непринужденного. Мы же двигаемся далее и географически тоже меняем свое положение. Из Красноярска летим прямиком в Санкт-Петербург. Далее вейкаперы Никита, Стас и Рыжие. Всем желаю отличного дня. С вами был Дим Маланин. Услышимся на первой танцевальной.
0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS 77 62 920.

0: Никита, Стас, Рыжий.
1: Всем привет и доброго утра! 7:00 в Петербурге по московскому времени. Вейкаперы на рекорде, и мы начинаем.
2: Доброе утро, друзья, 4 мая. Ух ты, скоро лето.
1: Ух ты, всегда говоришь ух ты, а мне слышится, мы вышли из бухты, хочется надо петь сразу. Друзья, мы с вами 4 часа, 2 гороскопа у нас ожидается, это точно. Рубрика «Я в эфире», куда вы можете присылать свои голосовые сообщения прямо сейчас. Про инвестиции поговорим не мы, а Кира Юхтенко. Скорость звука у нас ожидается, вот это факты. С психологом пообщаемся, горячие новости, ну и много обсуждений вместе с вами. Подписывайтесь на наши социальные сети обязательно. Начинаем с рубрики «Есть повод». Что у нас на сегодня? На 4 мая, понедельник.
2: А у меня вопрос. А what the fuck? Это с нас взяли?
1: Возможно. Не договорили просто. Слышал на рекорде.
2: What the fuck? А мы могли так, знаешь, не договорить.
1: Да, пепе, когда мы сказали. Мне вот это интересно. Длинный чулок, возможно. Да, поехали по праздникам.
2: Всемирный день дарения. Всемирный день щедрости. Прекрасный праздник.
1: Подарите.
2: Всем бы душевной щедрости.
1: Подарите, пощедрите сегодня, это важно. День собачьего счастья.
2: Во, отлично, какой ты пес. Ну это, ну много же пород. Ну ты какой пес, давай, ну ты точно не пудель.
1: Я, давай этот, который...
2: Карликовый?
1: Нет, который был в маске, помогал маске. И вот тот пес, который надел маску в этот момент.
2: Что это за порода в фильме «Маска»?
1: Сейчас, ты мне скажешь, я тебе скажу. Это не бигль. Бигль. Нет, это не бигль.
2: Не бигль.
1: Нет.
2: Кто бигль? Бигль побольше. В общем, ребятки.
1: Джек Рассел.
2: Да.
1: Точно. Это он.
2: О, да.
1: Да.
2: Да.
1: Классно.
2: А я знаешь кто?
1: Кто?
2: Ну я ж не хаски. Я борзая. Только борзая.
1: Русская борзая, да? Вот так мы тебя назовем. Отлично. Какой вы пес голосовым нам запишите в этот понедельник, особенно после первых майских. Да, это важно. День красивых признаний в любви сегодня, поэтому второй половинке обязательно нужно признаться. Вам или вы. День рождения складного зонтика. 311 лет празднуется.
2: День невысоких людей.
1: С праздничком.
2: День любителей вермишелевого супа.
1: Неожиданный праздник. Международный день пожарных сегодня. 27 лет. Стас, нет, такой праздник, День Звездных Войн.
2: Так он, может, отмечает.
1: Да, вот этот вот, маленький зеленый человек. Потом человек, который показывал
2: бегает
1: рукой. Я не смотрел, да. Как вы поняли. Международный день уважения кур.
2: С праздником меня.
1: Уважаю. День борьбы с хулиганством сегодня. Вот такой еще есть праздник. Достаточно поводов на сегодня. Не забывайте, какая вы собака, запишите. Пес.
2: Какой вы пес.
1: Какой вы пес, как мы сформулировали сейчас. Голосовой в чат мобильного приложения рекорда. А это вейкаперы, и мы начинаем.
2: Пес.
0: Вейкаперы на рекорде.

0: вейкаперы. Гороскоп на сегодня.
1: На 4 мая прямо сейчас.
2: О, на сегодня вам следует обратить большое внимание на проблему сохранения секретов вашей работы. Подумайте о будущем.
1: Тельцы, сегодня вам стоит быть максимально осмотрительным при проведении даже самых мелких финансовых операций.
2: Близнецы, чем меньше вы сегодня будете задумываться над тем, как себя вести и что говорить, тем удачнее это будет у вас получаться.
1: Раки, проведите этот день в стороне от каких-либо событий, насколько это будет возможно.
2: Львы, сегодня будьте осторожны, выпуская наружу скопившуюся в вас энергию.
1: Девы, сегодня вы будете пребывать в мире чувств, причем довольно приятных.
2: Весы, сегодня вы должны быть собраны и готовы к немедленным действиям.
1: Скорпионы, не верьте сегодня ничему, чего вы не видели своими глазами.
2: Стрельцы, кто сказал, что не надо выдумывать велосипед, а вдруг вы его усовершенствуете?
1: Козероги, сегодня вы будете неожиданно легко разрешать вопросы финансового порядка.
2: А водолеи, сегодня вы можете оказаться немножко слишком злопамятным, следует учитывать это.
1: А рыбы, сегодня вы будете довольно уязвимы для всех. Всем хорошего дня, друзья.
3: Добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
4: Ну, плюс немного мемов.
3: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Рекорд. Реклама.
5: В сибирском центре детской одежды на Семафорной 289 распродажа. Цены пополам. Сроки акции до 20 мая. Спешите!
6: Сибирский центр детской одежды. Семафорная 289.
7: Мечтаешь попасть на премию Муз-ТВ 2026? Лови крутой билет! Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и тапай в своем смартфоне. Натапал больше всех за день? Забирай крутые призы. Мерч Муз-ТВ и музыкальные подписки. А самый активный по итогам недели отправит на премию Муз-ТВ 6 июня в Москву с перелетом и проживанием. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Подробности о сроках и правилах проведения акции на сайте muzgifistv.ru. Категория 18+.
3: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Record.
1: Напоминаю, что ваши голосовые можно присылать в чат мобильного приложения Рекорда. Тема для них сегодня тоже есть. Сегодня
2: какой вы пес?
1: Да, день собачьего счастья. Отмечаем порода и почему этим утром вы именно вот такой пес, каким себя ощущаете. К новостям. Очень крутая новость. Увидел ее на майских. Там в одном баре собрались 300 Серег.
2: А был какой-то именинный у Сергея, нет?
1: Ничего не было. В московском баре 300 Сергеев. Парень нашел компанию на пенное. Устроил массовую сходку тесок. Все началось с того, что один мужик решил не унывать в одиночестве и запустил челлендж. Он создал тайный чат, куда могли попасть только парни с именем Серега.
2: Прикольно.
1: Все просто. Цель была отметить майские, а вход в сообщество был строго по имени. Когда количество, участников, да, перевалило за 500, Сереге поняли, пора выходить в офлайн. Они договорились, и позавчера, по-моему, большая часть чата пришла в один из столичных баров. 300 Серег примерно весь вечер отдыхали, веселились, пели песни. 16 мая, вот они планируют такое же мероприятие в Петербурге. Поэтому, Сереги, Питера, найдите этот чат. У вас скоро намечается большое пати.
2: Прикольно. Это интересно, что за бар? Это какой-то банкетный зал, где 300 Серег поместились.
1: Какой-то большой московский. У нас все уютные и маленькие, а там, видимо, побольше. Ну, классно, классно. Ты можешь всех Анют собрать.
2: Идея клевая.
1: Я всех Никитозов. Нас все захейтят, как обычно, потому что у нас имя такое.
2: А есть вечеринки по знакам зодиака?
1: Было как-то, я помню. Тоже, по-моему, слышала. Девчонки, по-моему, организовывали, но это было больше культурное мероприятие. 300 Серег отдыхали
2: пацаны
1: как могли.
2: Пацаны красавцы.
1: Они просто тусили как не в себя.
2: Есть же еще, видимо, идея. Можно отмечать всем день рождения, например. Не хочется заморачиваться, да, и с друзьями. А там, например, день рождения 4 мая, да, у кого 4 мая? Взяли,
1: собираемся.
2: Собрались.
1: В один день.
2: Чатик 4 мая. Такие, и решили.
1: Да, близкие спрашивают, ну что, когда тебя поздравляют? И, нет, мы отмечаем. Не-не. У нас большая компания.
2: Есть с кем.
1: Четверомайских очень много впереди. Можно, кстати, отметить. Идея классная, очень добрая, по-моему. Собираешь Анют всех? Ты-то можешь Анют? Вообще собрать армию, Ань.
2: Да, мне кажется, Ань вообще просто, если соберутся все Ани, то всем другим места не хватит.
1: Баров Питера
2: Наташи,
1: не хватит.
2: Наташи, Маши также.
1: Придется вызывать Росгвардию.
2: Зачем?
1: Просто так.

0: Рекорд. Новости.
1: Владимир Путин подписал закон о создании новой горной зоны в Республике Алтай. Власть рассчитывает, что проект привлечет туристов, даст региону дополнительный импульс развития и создаст рабочие места. Сейчас горная зона в России уже действует в Крыму, Краснодарском и Приморском краях, а также Калининградской области. В Финляндии начались артиллерийские учения Northern Strike 26. У границы длятся до 12 мая и проходят с участием ряда стран НАТО, включая США, Великобританию и Францию. Дональд Трамп распорядился вывести около 5000 американских военных из Германии. По данным СМИ, решение последовало после критики со стороны канцлера ФРГ, который усомнился в стратегии США в конфликте с Ираном. Также сообщается, что шаг совпал с попытками Вашингтона сформировать международную коалицию для разблокировки Армузского пролива. В октябре поклонников электронной музыки ждет премьера свежей постановки фестиваля «Белая». Новая глава отправит зрителей в мистическое путешествие в мир льда и холода, замок Царицы Севера. Фестиваль «Белая. Снежная королева». 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. Все подробности на radiorecord.ru 18+. Больше свежих новостей ищите в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
0: Реклама. Джак Т9. Пикап номер 1. Полный привод. 8-ступенчатый автомат. 224 лошадиные силы. От 3 619 000 рублей. Джак Т9. Победитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
2: «Пятерочка» за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
3: «Пятерочка» выручает.
2: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка». 12+.
4: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
5: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля кредитом и оформления автокредита. Кредит предоставляется по Сбербанк. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от разных страховых в приложении или на сайте Т-банка и получите кэшбэк до 10%.
7: Акция бонус за покупку ОСАГО с 1 апреля по 10 мая 2026 года для клиентов АО Т-банк. Кэшбэк при оплате страховки карты банка сервисом про 5% объемом 10%. Страховые услуги оказывает АО Т-страхование, партнер агрегатор ВОО. Сравни .ру и онлайн-сап. Подробнее на Т-банк.ру. 0+.
8: Ваши друзья еще не в Т2? Отлично! Получите по 2000 рублей за каждого, кто подключится к Т2 по вашей рекомендации. А друзья получат все привилегии, доступные нашим абонентам. Переводите друзей в Т2 и наслаждайтесь выгодой.
9: Подробнее на t2.ru.
10: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта, гарантия предоставляется.

0: в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
1: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для волос Head & Shoulders в ассортименте 359 рублей с 30 апреля по 6 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
2: В ленте!
3: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
4: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
5: Thank you.

0: Эфире.
1: Самое время послушать ваши голосовые сообщения. Сегодня какой вы пес? Так звучит утреннее задание. С Андрея, пожалуй, и начнем.
2: Всем привет, всем доброе утро. Доброе утро, вейкаперы. В общем, какой пес, да? Ну, в общем, тот, который только что, наверное, был на больничном каком-нибудь столе, отходит после наркоза праздничного. Вот. И его заставляют работать. Вот. А в целом нет, все прекрасно, все хорошо. На улице прекрасная погода. Сегодня обещают вообще плюс 24. Это просто какое-то счастье, наверное. Вот. Хочу передать всем привет. Всем доброе утро. И не скулите, как пес, а лучше улыбайтесь и радуйтесь.
1: Я первый раз слышу, когда у тебя спрашивают, какой ты пес, говоришь, ну тот, который после наркоза.
3: Каждый второй пес, да?
4: Я правильно понимаю, мы все хотим, чтобы он вернулся целиком.
1: Да-да, Сергей.
5: Доброе утро, вы каперы. Я сегодня Шарик из Простоквашино. А я все чаще замечаю, что меня как будто кто-то подменил. О морях и не мечтаю, телевизор мне природу заменил. Что было вчера?
4: Это ты полдня бегал, чтобы нам ее спеть. Теперь полдня будешь бегать, чтобы получить комменты.
1: Валентин.
6: Доброе утро, вейкаперы. А я сегодня чихуахуа, потому что дали мне большой автобус, а я на нем давно не ездил. Вокруг него бегал, огромными глазками на него смотрел, дрожал. А теперь езжу и рычу, что зря я его взял сегодня.
1: Представляете, я сейчас подумал, насколько разные у людей проблемы этим утром, а мы даже не знаем, мне дали большой автобус. Чего? Большой автобус?
3: А ты, например, вообще работаешь где?
1: Ну да, просто держи.
4: Пиццу делаешь.
1: Да, держи большой автобус просто. Игорь, дальше.
7: Вейкаперы, доброе утро. Привет вам, солнечная Алматы. Я сегодня, знаете, какая собака? Вот это французский бульдог, у которого, блин, опущены глаза. Ну, потому что воскресенье прошло удачно, а сегодня...
1: Я так и представлял, что разговаривает французский бульдог.
3: А собака улыбака нам какая-нибудь записала голосовая?
1: Возможно, май следующий.
8: Радио Рекорд, привет. Привет, страна. А я вам сейчас не то чтобы скажу, какой я пес, а даже пропою. Котопёс, котопёс, единственный в мире малыш котопёс. Жене и семье привет. Всем хорошего дня.
1: Как будто бы втайне записывал это голосовое.
4: Это ж собака все время в напряжении, которая за ней кто-то следит.
1: Да, Александр.
9: Всем теплое майское здрасте. Какой пес я? Я довольный. Хороший такой, меня на даче вызвали, шашлыком накормили, ничего особо не делал. Ходил, бродил, на солнышке грелся. Жизнь прекрасна.
1: Ни одного бродячего пока что. Мариюшка.
10: Доброе утро, любимые вейкаперы из дождливого Ставропольского края. А я сегодня мопс. Ну вот эта маленькая собачка с грустной мордой. Ну уж очень хочется тепла. Всем хорошего понедельника и доброго дня.
1: Грустные все псы. Грустные, да, и сытые этим утром.
3: Не, ну есть счастливые, но они, знаешь, делают видимость. А есть блохастые какие-нибудь псы?
1: Мы узнаем об этом чуть позже. Кирби нас попросили. Polar Track, погнали.

0: Радиоканал «Радио 103». Для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, в понедельник, 4 мая, в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 12, ночью плюс 6. Ветер западный, слабый.
0: Рекорд. Реклама.
2: 19 и 20 июня. Грандиозный музыкальный фестиваль «Бархат Уайт». Главные гости – мировая звезда Лизви. Лучшие диджеи и артисты России на двух танцевальных аренах. Встречаемся в белом. Билеты на сайте bархатmusicfestival.ru. ИП Гусев Дмитрий Сергеевич, ОГРН, ИП 32-12-46-80-00-56-337. Информационная поддержка «Радио Рекорд», Красноярск, 18+.
3: В попытке удержать фронт немцы начинают охоту на советских маршалов и попадают в ловушку нашей разведки. Военный детектив «По следу зверя». 9 мая на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33. Рекорд. Dance Radio. В Красноярске. На

0: Энерджи. Никита, Стас, Рыжи.
1: Доброе утро и всем здравствуйте. У нас 8:00 в Петербурге по московскому времени. Вейкаперы на рекорде. 3 часа будем с тобой.
2: Привет, друзья. Всех с понедельником. 4 мая у нас.
3: Всем прекрасного начала дня и начала этой рабочей недели.
1: В этом часе мы играем, поэтому скачайте мобильное приложение Рекорда, очень вам пригодится. Также в телеге вижу пост, у нас разыгрываем билеты на колбасный цех Матрикс, тоже ловите розыгрыши в прямом эфире. Все это через чат мобильного приложения Рекорда и только там. В остальных соцсетях только анонс, поэтому пригодится вам приложение, мы предупреждали. К новостям. В США мама наказала сына за жестокость кошки. В общем, он в порыве ярости, когда играл, швырнул кошку, домашнее животное, их любимая. И мама говорит: так, неси-ка свою плойку пятую, пойдем во двор. Выходит во двор, она снимает на видео, как он берет и просто сам эту плойку разбивает. Плачет парень, говорит: мама, я не хотел. Она говорит: а кошка-то пострадала из-за тебя, сынок. Вот такая мера воспитания. Прикольно, классно. Ноль осуждения матери, плюс в карму только. Пацан запомнил урок, мне кажется, на всю жизнь.
3: Ну все, кошке теперь хана.
2: Почему?
3: Вряд ли. Потому что из-за кошки он потерял PlayStation. Поверьте, она будет не доедать.
2: Мне кажется, что наоборот, он теперь не будет как раз с животными обращаться как-то дико.
3: Ты не только подросток, у которого отобрали любимую игрушку.
1: Да не только с животными, возможно. Ну, парень сожалеет об этом, это видно, и урок он точно получил. Мы будем воспитание обсуждать. Меры.
2: О, как воспитательные меры.
1: Как вас воспитывали, да, какие меры применяли. Пацанов бьют, да, правильно?
3: Но это не избиение, это воспитательный
1: урок. Это урок.
2: Конечно, да, на самом деле, я пока не понимаю разницу плодов воспитания, потому что раньше ремень, мне кажется, для пацанов был норм. Потом появились родители, которые против ремня и вот этого вот всего, да, они такие, ну, у них другие методы воспитания. В общем, интересно как раз, да, поразмышлять, у кого какие были меры, в каких годах, и норм или не норм.
1: Да, ну, кто в школе я выхватывал нормально вообще, и нисколько об этом не жалею, все
2: от
1: по
2: отца?
1: Делу.
2: От отца? У тебя отец в школе был?
1: Меня все били, все родственники.
3: То есть просто даже без повода? Просто.
2: Зачем они в школу приходили это делать?
1: Никита, дядя подходит: Никитос, ставь лося, я все, погнали.
2: Пробиваем.
1: Да, да, в общем, нет, получал, реально получал за дело, и это было, я считаю, правильно. Пацанов...
2: У меня был комендантский час.
1: Комендантский? Тебя не били?
2: Мне, ну как, я девочка, мне папа сказал, вот на одну минуту позднее 10 вечера мне нельзя было задержаться.
1: Ну, по тебе видно, что ты не битая, да, то есть это нормально.
2: Ну, один раз мне, ты знаешь, пригрозили ремнем, ну, как бы...
1: Пригрозили!
2: Я испугалась!
3: Что, сказали? Будешь себя плохо сделать, мы его выкинем, и пальто у тебя будет неполноценное.
1: Пригрозили.
2: И штаны
1: ремнем.
2: Упадут.
1: Я первый раз слышал, мне пригрозили один раз ремнем. Это уже...
2: Ты что, не знаешь угрозы? А веткой тебе что, не пригрожали?
1: Угрозы на меня не работали в один прекрасный момент. Это такое дело. Тоже выхватывал, Стасик?
3: Ремня, конечно. Куда? И от мамы иногда получал.
2: А вы бляхой или не бляхой получали? Просто интересно.
1: Нельзя говорить это слово, когда получаешь ремень.
3: Нет, нельзя. Это слишком больно. Но да? Там был офицерский ремень, там хватало, поверь мне.
1: Как вас воспитывали, какие меры применяли? Вспоминаем и пишите эти истории в чат мобильного приложения Рекорда и наши соцсети.
0: Вейкаперы на Рекорде.

0: на колбасный цех «Матрикс». Прямо сейчас отправляйте слово «Матрица» в чат мобильного приложения «Рекорда». Через 10 минут выберем случайным образом кого-то из вас, с кем свяжемся в прямом эфире, и будем готовы отдать вам этот билет. Пишите «Матрица» в чат мобильного приложения «Рекорда». Мы пока обсудим, как вас воспитывали, какие меры применяли, наказание.
1: Начнем с голосового.
0: Голосового? Да почему бы и нет. Вот Виталий. Вещай давай, Виталий.
2: Доброе утро, Вейкапер. Дело в том, что я учился в школе-интернате, Тихвинская школа-интернат. И у нас было очень много воспитателей, именно мужчин мужского рода. И, ну, в принципе, за все, что мы делали неправильно, мы получали люлей. Нас просто били пещадно. В принципе, мы прошли очень крутую школу жизни. Всем тихвинцам привет. Ну, я нисколько не жалею. Все нормально. Да, это было 80-е годы прошлого века. Так что нормально.
0: 80-е.
1: Прикол, мы в прошлом веке же родились.
0: Круто!
1: Серега, здравствуйте. Метод моего воспитания. Ремень, шланг от стиральной машины, провод от кипятильника. Ну и как бонус, тапочек. Вывод. Мама из меня выколачивала дурь, но я всегда знала, где взять еще.
0: Что интересно, в комментариях люди пишут, не били просто, да, не получал, а вот то самое нецензурное слово. Потому что говорят, вот так вот, ремнем и забирали шнур от компьютера и приставки. Пантернойс написал, например.
1: Меня били каждый день в субботу 2 раза, чтобы в воскресенье руки не марать.
0: Воскресенье такой день, да, нельзя.
3: На будущее.
1: Это тебе на день рождения, на Новый год. И
3: просто получил такой, за что? Как вспомню.
0: А вдруг ты что-то сделаешь? Да?
3: День профилактики, представляешь?
1: У нас хореограф очень смешно лейками в нас кидалась, когда мы стояли у станка на танцах.
0: Мы же на огороде репетировали, что ли?
1: Нет. Ну там почему-то, видимо, была лейка.
3: Я еще не понял.
1: Мы так уворачивались.
3: Стоп, подожди, а зачем столько лейк? Что она выращивала? Что она в них бросалась?
1: Балерин.
0: Саша, лишали карманных денег. Это каких? Я рос в 90-е, говорит Саша. Даже карманных денег не было.
1: Сергей, воспитывали по-разному, самое сильное от отца ладошкой по попе. Но отец был настолько здоровый, что после этого я пару метров вообще не касаясь земли, а так просто. Школу закончил с золотой медалью. Значит, воспитание не прошло мимо.
0: Алексей, отбирали шнур от компьютера и ключи от мотоцикла.
3: И ими же били.
0: Да-да-да.
3: Пожалуйста.
1: А как? Значит, я выхватывал. А регулярно я выхватывал. Чем? Сливной шланг от стиральной машины. Выбивалка ковров. Ремни. Эд Лайт. Вот шнуры от удлинителя. Это вообще. Ну, я всех люблю. Благодарен всем тем, кто принимал участие в моем воспитании. Без обид и огорчений. Настоящий мужчина закаляется в боях.
3: А там тендер разыгрывался на воспитание, видимо. Выиграла бабушка. Она говорит, ну, я возьму, пожалуй, скалку.
0: Ну, я костыль возьму.
1: Слушай, прикольно, да? Все... кто понял вот эти методы воспитания, все благодарны.
0: А так реально, ты получал, и ты благодарен. Ты понимал за что? Никогда не было просто так.
3: Слушайте, но мне кажется, нужно проводить специальные курсы по ремню. Потому что, допустим, бить ладошки не гуманно. Ты можешь повредить позвоночник, а ремень он точечно.
0: Как вы воспитывали? Какие меры применяли? Чат мобильного приложения «Рекорда» пишите.
1: Телеграм-канал «Радио Рекорд».
3: И группу «Радио Рекорд» ВКонтакте.

0: Так, ну что, что будем делать?
1: Ну, давай поиграем. У тебя такой наезд был, знаешь, какой-то воспитательный.
0: Нет, никаких игр. Игры закончились, на время наказывать.
1: У нас, правда, грядет очень классное событие. Оно будет уже в конце этого месяца, а месяц май начался. Будет оно 2 дня проходить. И сейчас есть уникальная вообще возможность

0: отжать классный пригласительный билет.
1: Ну как отжать? Выиграть, я думаю, да. В честном какой-то соревновании.
0: Ну подожди, ну все достаточно просто. У нас будет один вопрос, у нас даже будут варианты ответа. Всего-то, что нужно.
1: Это не похоже на отжать. Вот в наше время отжать было, когда ты не задаешь вопросов.
0: А мне кажется, что отжать — это очень классный глагол, подходящий вообще к той эпохе.
1: Приобрести, нет? Давай так вот. Но,
0: приобрести это за деньги.
1: Обогатиться на него.
0: Ну, у нас, видимо, просто там очередь из желающих выстроилась.
1: Никто не хочет.
0: Никитос не может просто выбрать, кому.
1: Я предлагаю каждый раз перед игрой напоминать условия. Написал, будь готов, что тебе позвонят.
0: Да, с городского номера.
2: И это очень важное условие, потому что еле-еле до Женька дозвонился. Жень, привет.
3: Здравствуйте.
0: Привет, Женечка. Все очень просто. У нас будет сейчас интеллектуальная викторина. Один вопрос, варианты ответа. Ты готов?
3: Да, конечно.
0: На кону у нас колбасный цех «Матрица». Билет.
2: Итак, какой цвет в таблетке в фильме «Матрица», которая позволяет увидеть правду? Подумай внимательно. Три варианта. Желтый, красный или синий. Ошибаться нельзя.
3: Красная была.
2: Ну и, конечно же, красная. Поздравляем тебя. Рекорд дарит тебе билет на категорию «Танцпол» на премьеру от «Радио Рекорд» «Колбасный цех «Матрикс». Состоится все 30 мая в Санкт-Петербурге. Temple of Deer, привет, передавай, кому хочешь.
3: Передаю своей любимой жене, своим детям. В рекадере можно, пожалуйста, сделать так, что мой билет отойдет к следующему, у кого будет партнер, так как я физически не смогу явиться на столь хорошее мероприятие.
2: Вау, два билета, получается, кто-то выиграет следующий. Хорошо, мы тебя услышали, договорились. Вот все говорим спасибо.
0: Завтра ушки на макушке.
2: Женьку, да. Жень, тебе спасибо большое. Хорошего дня тогда и настроения.
3: И вам всего хорошего. Спасибо вам за столь
2: хорошее
3: настроение.
4: Вейкаперы.

0: Рекорд. Новости.
1: Дмитрий Песков анонсировал важное выступление Владимира Путина на параде 9 мая. По его словам, речь президента традиционно будет значимой, и ее, как ожидается, будут внимательно слушать весь мир. Какие именно темы затронет Путин, в Кремле не уточнили. В Дубае отменили минимальный порог инвестиций в недвижимость для получения ВНЖ. Теперь резидентство можно оформить, владея объектом любой стоимости, достаточно быть единственным собственником жилья. Ранее требовалось вложить около 200 тысяч долларов. Тегеран предложил Вашингтону трехэтапный план долгосрочного мира, сообщили арабские СМИ. На первом этапе прекращение огня в течение месяца, соглашение о ненападении и подключение международных наблюдателей, а также снятие морской блокады. Второй этап предполагает заморозку обогащения урана на срок до 15 лет в обмен на постепенное снятие санкций. Третий – запуск регионального диалога по созданию системы безопасности на Ближнем Востоке. Больше свежих новостей ищите в нашем канале «Радио Рекорд в Макс».
2: Реклама. Открывать дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер.
3: УО «Инстамарт-сервис». Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
4: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
5: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелионрус».
6: Всем привет! На связи Сергей Рубцов, директор по операциям и продажам «Перекрестка». И да, у нас опять движ!

0: заказывай доставку.
1: А вот другой перекресток. ОГРН 127-0303-4-93. Москва, улица Средняя, Третьяковская, дом 28, строение 4.
2: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
1: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
3: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
4: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль. Гиперленте.
1: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акций, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
5: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
1: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля по кредиту. Автокредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Рекорд.
1: Вейкаперы.
2: Мы же обсуждаем меры воспитания, как нас воспитывали раньше, за что прилетало, как ругали и так далее. Вот здесь увидел сообщение, что мы, оказывается, призываем к побоям.
3: А это мы?
2: Вот, да, говорит, это вот на статью тянет, Энтони написал. Энтони, ну слушай внимательно, мы не призываем к побоям. Это как воспитывать детей, мы никого точно не учим.
3: Мы еще рассказываем... и с психологом в следующем части поговорим.
2: Мы рассказываем про свои случаи, которые были с нами, поэтому не надо нам здесь накручивать и навязывать. Слушай внимательно. Поехали.
3: А Александр пишет, обычно у меня забирали ноутбук, телефон за тройки в четверти за контрольное, а били меня проводом только за хамство.
2: Дима написал, у меня, наверное, были самые лайтовые наказания. Меня пару раз закрывали в туалете. Ну, чтобы мне не было скучно, оставляли там со мной собаку. Закроют, я стою, жду, пока выпустят. Собака офигевает. Чуть ли не скулит и воет. Стоим там вдвоем.
3: Пишет нам Лилиан. Лилиан, доброе утро. Меня воспитывала больше улица, так как я рос только с мамой и сестрой. До 17 лет мама никогда не бил. Меня много лет провел почти сам по себе, занимался спортом, ни о чем не жалею. Сейчас мне 35. Никогда не пил, не курил, ничего не употреблял. Естественно, до сих пор на спорте, воспитываю дочь так, как могу.
2: Отлично.
4: Так я вот думаю, знаете, что нужно упомянуть, чтобы не было вот таких вот сообщений про призывы к избиению. Люди пишут, били, и мы говорим, били. Но это же не избиение. Это было, тебя шлепнули ремнем, и все. Ну, то есть, типа, не было каких-то прям побоев, да, кровавых соплей, извините меня.
2: Осознал, пошел исправляться.
4: Ну, я к тому, что это такая воспитательная мера. Ни один родитель не будет избивать ребенка.
3: Сейчас, скорее всего, написал тот, кто как раз вот в новой психологии, где нет, нельзя тут пальцем трогать это... вот это все.
4: Или ремень был со стразами. Я не знаю. Вот. Так что, как бы, мы говорим это слово, что били. Но имеется в виду, что там, ну, шлепнули тебя. Ну, еще раз говорю, типа, все живы, здоровы. Не было такого, чтобы мы...
3: Давайте называть это сокращенно. Ремневые воспитательные меры.
2: Очень сократило. АО пишет, в детстве узнал, что скалка нужна, оказывается, не только для готовки теста. О. Такое наблюдение было.
3: Так, значит,
4: для росписи еще, да? Пожалуйста.
3: Нам с братом было лет до 15, когда мы приводили огород в порядок после зимы. И брат нечаянно срезал цветы, которые мать с таким трепетом сажала. Вы бы видели ее глаза. Брат, конечно, пытался объяснить, что он не специально, но мать уже было не остановить. В итоге на моих и отца глазах развернулся настоящий мушкетерский поединок. Мать атаковала сапкой, брат защищался граблями. А мы с отцом валялись со смеху. После этого мать поняла, что кнутом больше нас воспитывать не вариант.
2: С кичком какой-то, представляете? Это как в фильмах Чарли Чаплина. Один за другим бежит под музыку веселую.
4: Слушайте, ну меня еще ставили в угол иногда. Но в один прекрасный момент родители поняли, что делать это не надо, потому что я продлевался наказание. Я разрисовал угол. И все, они такие, нач не надо.
2: И больше не ставили.

0: Радиоканал «Радио 103». Для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, в понедельник, 4 мая, в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 12, ночью плюс 6. Ветер западный, слабый.
0: Рекорд. Реклама.
2: 19 и 20 июня. Грандиозный музыкальный фестиваль «Бархат Уайт». Главные гости – мировая звезда Лизви. Лучшие диджеи и артисты России на двух танцевальных аренах. Встречаемся в белом. Билеты на сайте bархатmusicfestival.ru. ИП Гусев Дмитрий Сергеевич, ОГРН, ИП 3212-46-80-2056-337. Информационная поддержка «Радио Рекорд», Красноярск, 18+.
3: Ремонт и отделка квартиры – это Терри Групп. Приходи и заказывай в Терри Групп.
0: Рекорд Dance Radio. Красноярск. 103 FM.

0: серии.
1: Продолжаем обсуждать, как вас воспитывали, какие меры применяли, самое главное, за что это было. Вот Елену лупили, как сидоровых кос, ремнем, шнуром от кипятильника, шлангом, руками, и чем еще можно было? Нервишки у мамы не очень были, рассказывает Елена.
2: А если не можешь воспитать пряником, кнутом тем более не воспитаешь. Так я однажды сказал своему глупому начальнику, а он ответил, я тебя пряником от... Поржали вместе, но он все равно как бы не очень умный.
1: Холи Грейл прилетала ремнем за младшего брата. А я такая не ревела, обиду глотала с мыслями о месте. Брат вырос, построил мне дом. Вот он вернулся кэшбэк, посмотрите.
2: Так, меня мама пишет нам, Александр, спалила сигой. Решила прижечь губы, взяла у бати сигарету. Ой. Без фильтра. Пока прикуривала, наелась табака. Я чуть со смеху не умер. Курить бросил только лет через 15. До сих пор вспоминаю с улыбкой.
1: Интересно, органы опеки зайдут в наш чатик почитать?
2: Подождите.
1: Психологи, поговорить с каждым.
2: А чего мы так останавливаемся? Подождите, на ремне. Есть люди, которых в угол ставили. Есть кого на гречку коленями ставили.
1: Это жестче.
2: А, есть, когда говорили, что пока домашку не сделаешь, гулять не пойдешь. Ну, как бы мер дофига.
1: Лишали чего-то, опять же. Евгений у нас в школе физрук носил большую связку ключей. И если при нем кто-то косячил, эта связка ключей летела. Ну, все про побой.
3: А представляете, в семье йогов или монахов каких-то. То есть их на гречку не поставишь, ему в кайф. Ремнем не ударишь, это для него путь.
1: На гвозди.
3: Так кто туда же? Он тоже. Такой, я
1: самопознание, да.
3: Такой, спасибо, отец. Баночку пепси ему надо дать тогда. Он такой, нет, нет, только нет.
2: Вот Евгений пишет, я своим родителям благодарен, но вот признаюсь, не долупили.
1: Лесь пишет, тапком прилетала по мягкому месту. Особенно, когда у бабушки втихушку воровала малину. Видимо, не понимала с первого раза. Вот такое бывает. Всем бодрое утро. Никогда не наказывали. Вырос воспитанным и нереально добрым. Вован написал. Вот.
2: Один раз попала вафельным полотенцем за то, что мама полтора часа искала меня, бегая по деревне. А я в это время просто с подругой играла в домике, вырытом в сугробе.
1: Теряться было нельзя.
2: Это жесть.
1: Это закон. Потеряться было некогда вообще.
2: Мне было 15. Нашли с пацанами на дискотеке бутылку ликера и пачку сигарет. И, ну, интересно же. Ну, мы попробовали. Пришел в 3 ночи пьяный, вонючий. Мама отвесила проводом от кипятильника. Эх, золотые 90-е.
1: Пьяный, вонючий. Это воспоминание, да? Очень весело. А как вас воспитывали? А какие меры применяли? Пишите не только про побои в чат мобильного приложения Рекорда.
2: Телеграм-канал Радио Рекорд.
3: И группу Радио Рекорд ВКонтакте.
4: Вейкаперы на рекорде.

0: эфире на Рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжий.
2: Доброе утро и всем здравствуйте. У нас 9.00 в Петербурге. По московскому времени вейкаперы на Рекорде. Никит, Стас, Аня.
3: Привет, друзья, всех с понедельником, 4 мая. У нас следующая неделька опять праздничная. Красота, скоро лето.
4: Всем прекрасного начала дня и начала этой рабочей недели.
2: В этом часе мы с психологом пообщаемся, наконец-то узнаем.
3: Наконец-то обсудим.
2: Да, всех, кого волнует эта тема, немногих, и узнаем правду. А вот о факты еще будут, ну и, конечно, к новостям. Ребята, там на улице российского города заметили пенсионерку с гранатометом. Представляете, оказывается, женщина шла по Североуральску, будто случайно перепутала вот эту базуку с сумочкой, выходя из дома. Фотография облетела моментально все соцсети, но выверт оказался очень оригинальным. Выяснилось, что женщина работает в музее ОВД и просто несла экспонат на работу. Просто шла, говорит, ребята, да это же, это просто моя работа. Я несу эту базуку, чтобы выставить ее в музей.
3: Все. А можно так носить?
2: Ну, нет, пугать. Конечно.
4: Нужно. Не, но если это не боевое оружие, на нем нет никаких там механизмов, которые приведут это в действие.
3: А люди как должны это окружать?
2: Это страшно,
3: понять?
2: Конечно. Как ты поймешь, ну нельзя было так нести.
3: А, поди, еще поехал из одного конца города. На другой, на всем общественном транспорте.
2: Да, да, на вид женщине, ну, я не знаю, ну, лет 55, где-то просто, так.
4: Представляете, она зашла в метро, допустим, в метро, и ей уступили вагон.
3: Поезд.
2: Ей уступили метро, скорее всего.
4: Я сначала подумал, что это тубус, просто стилизованный под гранатомета.
2: Сейчас идею кому-то подкинул, да, как раз таки.
4: Да, кстати, если хотите, делайте, но это на ваш страх и риск.
2: Ну, в общем, выглядело действительно опасно, все перепугались, а женщина, как ни в чем не бывало, просто шла с пакетом еще из пятерочки куда-то.
4: Люди с ЖКХ увидели, такие, да все, да включи ты ей воду, пусть не платит ничего.
1: Вейкаперы. На Рекорде.

0: Радио. Вата факты.
1: Помните же тот популярный ситком «Альф»? Замечательный, все смотрели.
2: Конечно.
1: Про пришельца, Ань, коричневого, такого кошек любил гладить. И иногда
2: Смелмака он был.
1: Есть, да. В общем, ситком «Альф» завершился на драматичной ноте. Главного героя хватает федеральный агент в тот самый момент, когда он собирается вернуться на родную планету. Поскольку сериал закрыли до того, как история получила развязку. Однако позже сюжет все же продолжили и завершили в телефильме «Проект Альф». То есть мы не знали, чем закончится этот ситком.
2: Не, почему? Я смотрел фильм.
1: Ну вот, в фильме ты же узнал только концовку.
2: Конечно, да.
1: Вот, а те, кто ситком только смотрели, не знали, чем завершилась вся эта история. А еще один фактик. В Египте были найдены таблички с записями уважительных причин, по которым строители пирамид брали выходные. Итак, ловите. Укусил скорпион.
2: Так. Да. Причем это знак зодиака.
1: Да. Варил пиво.
2: Варил пиво?
3: Варил?
1: Да, варил пиво. И жена была в крови. Вот такие были надписи на табличках. Самые уважительные топ-3. Представляете? И люди такие: да, я не пойду строить. А мы, да, думали, что их били, заставляли рабы. А они
2: наказывали,
1: могли,
2: да?
1: Да, а они могли на табличке написать: укусил скорпион и остаться дома.
2: Слушайте, кто-то говорил, что есть теория, не знаю, насколько, что там не совсем-то и рабы, что у них действительно был рабочий график. Да, конечно, там кого-то подгоняли, но у них все было нормально. Астерикс
1: и Обеликс показывали, да.
3: Мне кажется, у них еще и уважительная причина должна была быть из-за погоды. У нас же при минус 40 можно в школу не ходить, а у них, наверное, при плюс 45 можно на пирамиду
2: тут
3: не идти.
2: Тут туристы очень много фоткались.
1: Горячий песочек между пальчиков залезает. Сэр Андрей Константинович Гейм, советский... Сэр, все нормально, сэр. Советский, британский и нидерландский физик, единственный в мире ученый, награжденный и Нобелевской, и Шнобелевской премией. Нобелевская хорошая, серьезная.
2: Да.
1: Шнобелевская юмористическая. Первую он получил за работу по выделению графена, очень важное исследование, а вторую за опыт левитации лягушки при помощи магнитов. Представляете?
2: Нормально.
1: Просто такой, сидел серьезно, графен, все, научился. А как лягушка будет при магнитах левитировать?
2: Наука не знает границ.
0: Вся электронная музыка в мобильном приложении Рекорда. Канал Мелодик Техно. Канал Мешап. Канал Innocence. Эти и еще более 100 каналов в приложении Радио Рекорд. Слушайте бесплатно прямо сейчас.

0: Продолжаем обсуждать, как вас воспитывали, какие меры применяли для этого. Вот у Полины отключали телевизор или компьютер, прятали пульт от телевизора, ставили ультиматумы.
1: Так, Женька, еще раз привет. Отец меня никогда не бил, ставил меня в угол, давал мне стакан воды. Держать его нужно было на вытянутых руках и ждал, когда закипит 2 минуты, и вот у тебя стакан уже бурлит. 2-3 таких подхода и желание пакостить отпадало напрочь.
2: Вот у нас поэтому много шаолиньских монахов, которые могут на вытянутых руках держать вот это все.
1: А еще как наказание, после наказания, нужно было полы помыть. О.
2: Слушайте, ну наказание, давайте так скажем, наказание трудом, то есть типа провинился, обязан сделать вот это, выполнить. Это нормально, наверное.
0: Да, со мной переставали разговаривать, Анна написала. На несколько дней очень тяжело было переносить игнор.
2: А как это? Газлайтинг? Или как это называется?
0: Базлайтер. Базлайтер.
1: А у одноклассницы отец был милиционер. Как-то раз он не вышел после школы гулять, хотя сказал, что выйдет по-любому. Но я утром спрашиваю, что случилось. Он говорит, ну поссорился с отцом. Отец сказал, что я никуда не пойду. А я сказал, что по-любому пойду. И меня пристегнули наручниками к батарее, и отец победил.
2: А откуда у отца наручники?
1: А вот не надо отца было выводить, взял понимаете? Он милиционер. Он как бы... Вот не надо было спорить.
2: Андрей... На 15 суток.

0: Арестовал ребенка.
1: Андрей Кош 73. Отправляли в деревню летом, заставляли ездить на сенокос. А если сильно виноват был, давали вилы и грабли самые кривые, которые только есть.
2: Отгребал от мамы ремнем и проводом, но самое страшное это было сидеть дома. Отец работал вахтой 15 на 15. И когда 15 дней он был дома, он не выпускал на улицу. Вот это было самое страшное наказание. Вне зависимости от мира наказания, в те времена все выросли людьми и есть что вспомнить.
0: Представляешь, это как это? Меня на 15 дней посадили дома. Я прочитал много книжек, теперь у меня степень ученая по юриспруденции.
2: Я с вахты пришел, будем читать.
1: Шакир пишет, наказание как раз с другом после школы, класс 5-6, взяли всем известный напиток, блэзер. Друг донес меня до дома и сдал матери на крыльцо. Вертолеты были, мое почтение просто. На следующий день мама выгнала на жару окучивать картошку. Я погибал, это мягко сказано, запомнил это на всю жизнь. С такого-то состояния, да, картошечка?
0: Это, конечно, да.
2: Еще интересная воспитательная мера. С самого детства меня воспитывали так. Провинился, отработал. Нет, тогда без ужина. Сегодня, а точнее, все едят курочку с пюрешкой, а я кашу с мясом на пару без соли. И голодным вырос, не был, но сразу понимал, что лучше не доводить до такого.
0: Вырос здоровым, накачался и стал отбирать себе курочку с пюрешкой.
3: Вейкаперы на рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Дмитрий Песков заявил о возвращении к жесткой конфронтации между Россией и Европой. По его словам, европейские страны усиливают военное строительство и мобилизуются на антироссийской повестке, в том числе на фоне снижения роли США в сфере безопасности. В Кремле считают, что такая политика ведет к обострению отношений. Мошенники начали использовать голосовые сообщения, созданные нейросетями. Они имитируют речь знакомых людей и снижают бдительность жертвы. Технология обучается на реальных записях и воссоздает голос, из-за чего сообщение окажется узнаваемым. Однако подделку можно заметить, часто слышны неестественные паузы, сбитые ударения и плоское дыхание. Дональд Трамп заявил о возможном захвате Кубы и пригрозил направить к ее берегам крупный военный корабль. По его словам, речь может идти об авианосце «Авраам Линкольн», который, как он утверждает, подойдет максимально близко к берегу. Заявление прозвучало во время выступления во Флориде. Этой весной в Петербурге состоится двухдневный рейв от Радио Рекорд. Легендарный колбасный цех возвращается с новым шоу «Матрикс». Новая площадка, три танцпола, более 20 артистов, зарубежный секретный агент и, конечно, Рекорд Чикс. Колбасный цех «Матрикс», 29 и 30 мая, Санкт-Петербург, Temple of Deer. Все подробности на radiorecord.ru 18+. Больше свежих новостей ищите в нашем канале «Радио Рекорд в Макс».
2: Реклама. «Пятерочка» за 30 минут доставит все к майским праздникам со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
3: «Пятерочка» выручает!
2: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка» 12+.
4: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
5: Разницы нет, если есть «Виброцил» – универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. «Виброцил» – сезон аллергенов и бацилл. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыши. Реклама АО «Хелион Рус».
6: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
7: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12.
8: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. ОО «Инстамарт-сервис», Москва, ОГРН 118-774-649-49-80-18+, на 1.05 по 31.05.26. Подробнее об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
9: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России от 2 миллионов 49 тысяч рублей.
10: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
11: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».
12: «Лента» – поставщик шашлыка номер один и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 70 видов стейков. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
13: По доле трат в кошельке покупателя в категории «Шашлыки» по итогам исследования «Рамирска» панель за 2025 год.
14: «В ленте».
15: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
16: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.

0: Психоложные, неотложные.
1: В вопросах воспитания нам без специалиста точно не разобраться. Галина Свердлова с нами на связи. Галя, привет.
2: Доброе утро, привет.
3: Доброе утро. Обсуждаем мы методы воспитания, которые были у наших слушателей в детстве. Очень многие пишут про ремни, провода и все остальное. А кто-то возмущается и говорит, что это плохие методы воспитания. Давайте определим, какие нормальные, какие ненормальные, в чем разница, что можно, что нельзя.
2: Ну, что такое норма? Норма – это статистическое большинство. И раньше, наверное, когда было много детей в семье, когда еще, да, там и крепостное право отменили только в 1861 году, насколько я помню, было принято быстренько решать вопрос ударами, да, наказанием в виде порки. Даже в школах наказывали до смены крепостного права поркой. Ну, видели, наверное, в фильмах и так далее. Вот. Поэтому, когда много детей, у родителей много работы, они предпочитали держать их в страхе. То есть можно, чтобы тебя уважали, дети, ты был авторитетом для них, или просто боялись. Чтобы боялись, так проще и быстрее. Поэтому, в общем-то, прибегали к таким методам воспитания. Сейчас, когда детей... Ну, можно регулировать рождение детей, количество... другие отношения, пропагандируется другое, доступ к информации другой, что можно иначе, оказывается. Оказывается, что выяснили, что это воздействует плохо на психику, потому что телесные наказания в детстве, это означает повышенная агрессия у этих людей во взрослом возрасте и склонность к зависимостям во взрослом возрасте, к суицидальным настроениям, к депрессии. Просто раньше об этом не думали, выживали все, как могли. И, в общем-то, люди недолго жили. Я думаю, что в этом разница.
4: А мы имеем в виду телесные наказания какого плана? То есть, когда он брал там не хворостину, а биту, и такой, ну, ладно, у меня их 14, оставлю 11. Просто, ну, мы вспоминаем, если свое детство, вот мы с Никитой вспомнили, да, но это же было такое... Еще раз говорю, там не было прям, что нам выбивали тазовые кости из скелета.
5: Это весело.
4: Это были такие, знаете, ну, как сказать, тебе показывали, что ты получишь а-та-та. Это было больше такое обидненько, что тебя наказали, чем больно. То есть имеется в виду такое применение, ну, физического наказания.
2: И тогда даже еще смотрели, что я не безразличен. Кстати, наказания важны для детей, потому что они тогда понимают, что их замечают, их видят, они не безразличны. Есть такое поведение, называется девиантное. Некоторые, наоборот, провоцируют родителей хоть как-то среагировать, да, на меня. Пускай родитель среагирует, потому что хоть так я получу внимание. То есть во многих семьях... какие-нибудь шлепки, удары были еще и поглаживанием таким, ну, своеобразным.
5: Мы не безразличные. Мы все не безразличные.
4: То есть, получается, если где-то в торговом центре какой-то ребенок поясничает, я могу сказать, я не безразличен.
5: Галь, а у меня такой вопрос. А как в детстве психологов воспитывают? Ну, просто.
2: Психологи практически все, это их называют ранеными целителями. То есть насилие, скорее всего, у большинства было в детстве. Кстати, по силе воздействия есть физическое насилие, есть эмоциональное насилие, сексуальное и экономическое. Деньгами наказывают. 4 вида насилия. Так вот, хуже всего, как это ни странно, и сильнее всего рушит человека эмоциональное насилие. Например, игнорирование, когда с тобой не разговаривают.
5: Да, лучше люлей получить.
2: Знаете, как мы... Тут хоть какое-то внимание и реакция есть. Поэтому такое дело.
4: Можно выяснить то, что у вас вырастет психолог. Это когда ребенок провинился, мать подходит. Ну, сейчас идем. Он говорит, так, мать, давай-ка разберемся. Я накосячил. Но там эта ваза не смотрелась. Да, и мне хотелось бегать.
3: Подожди, а можно рейтинг, если самое это эмоциональное на втором, третьем и четвертом месте?
5: Как? Очень быстро, если.
2: Ну, конечно, эмоциональное, конечно, сексуальное. Страшная вещь в детстве, насилие. Потом идет уже... Физическая, а потом экономическая.
5: Ага, отлично. Галь, спасибо большое за ответ на этот большой вопрос.
3: Больной.
2: Сложный.
5: Да, тоже. Пока-пока.
2: Пока.
0: Вейкаперы. На рекорде.

0: радиоканал «Радио 103» для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 6. Завтра во вторник, 5 мая, пасмурно. Днем плюс 14. Ветер западный. Умеренный.
2: Рекорд. Реклама. Ремонт от «Перегрупп». Это технологично, качественно, без переплат, с гарантией и в срок.
3: Попытки удержать фронт, немцы начинают охоту на советских маршалов и попадают в ловушку нашей разведки. Военный детектив «По следу зверя». 9 мая на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
4: Красноярск. Давай общаться. Заходи в официальную группу ВКонтакте «Радио Рекорд Красноярск». Для тебя море танцевальной музыки, новости, мемы и крутые подарки. 12+.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Еще немного обсуждаем, как вас воспитывали, какие меры применяли к вам, и подводим итоги голосования. Вот самое страшное, Аника пишет, наказание было в детстве, если не пускали гулять. Тогда мы собирались в компании, шли упрашивать маму того, кого не пускали. После непродолжительного упрашивания все же удавалось разжалобить. Ненадолго, правда, был такой.
1: Моего одноклассника наказывали, отправляя на улицу. Их четверо братьев хаос дома наводили, вот я ему завидовал. А он, наоборот, домой всегда хотел. Вот, принцип наказания... давать то, что... Вернее, не давать то, что хочется.
2: Конечно, на улице холодно.
0: Ирина пишет, меня маленькую пугали цыганами. Либо они украдут меня, либо родители меня продадут им. Хотя я особо и не хулиганила вообще.
2: Еще цыган, вы где? А почему вы меня не забрали?
1: Что за дурацкая угроза цыганам продавать?
2: Ну а как? Дяденька заберет. Дяденька милиционер тебя заберет. Вот эти угрозы от родителей.
1: А какому-то дяденьке милиционеру ты нужен?
0: А они же подыгрывают?
1: Да.
0: Бывает, я заберу тебя. Дети ревут просто.
2: И вот ты уже едешь в бабоне такой, пожалуйста, не надо. А ты такие, товарищ лейтенант, мы далеко зашли. Куда мы его теперь?
0: Это воспитание.
1: Через 15 суток заходите.
2: Вот к разговору о том, что когда ходили толпой уговаривать, у меня было такое, что друг пошел отговаривать, ну, родителей и другого друга. А мама этого друга была там же, и их наказали обоих.
0: Ай, Евгения, мне как-то купили дорогой индийский свитер. А я не могла его носить, потому что он был колючий. Лично для меня. Все остальные уверяли, что он мягкий, и я выдумываю. В итоге бабушка, очень спокойный и добрый человек, на меня разозлилась, отхлестала меня этим свитером. Носить его после этого больше не заставляли, кстати. Добрейший одуванчик, бабушка.
2: Потому что остались царапины.
1: Да, от этого жесткого свитера.
0: Реально колется.
2: Ну да, нормально.
0: Так, поехали дальше. Интересная формулировка у Владимира. Со мной проводили поведенческий аудит. Ну вот, как видите, можно выражаться спокойно.
1: Поведенческий аудит. Красиво.
0: Красиво очень. Давайте подведем итог голосования, как вас воспитывали. Какие меры применяли на первом месте? Ставили в угол, 60% проголосовали за этот вариант. На втором месте, конечно, прилетало, и сообщений достаточно.
1: 53. Видите, даже не на первом месте.
0: Да, и на третьем месте был домашний арест. Вот такие итоги наказаний.
3: На рекорде.

0: рокеры на рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжи.
2: Всем здравствуйте и доброго утра. 10:00 в Петербурге. По московскому времени вейкаперы на рекорде. Никита, Стас, Аня.
3: Привет, друзья! 4 мая, у нас скоро лето, следующая неделька укорочена из-за праздников.
4: Всем прекрасного начала дня и начала этой рабочей недели.
2: Представляете, какую новость нашел? 30-летний Йонас Лувенир захватил 29 акров земли в Швейцарии и объявил себя королем. В современном мире так можно. Гений воспользовался дырой в законах. Если на землю нет претензий, ее можно забрать. Он оформил на себя 148 бесхозных участков, включая дороги через письма в местные советы. И теперь взимает плату с домовладельцев этих. Лазейка существовала давно, но именно он ей воспользовался в таком масштабе. Власти уже пытаются ее закрыть, но он уже хозяин этих 29 акров. Теперь все, он король, 31-летний Йонас Лувенир.
3: Вот кто-то не зря отучился на юриста.
2: Учился ли вообще? Вот в чем вопрос.
4: Не, молодец, молодец. Но пусть это прислушивается. Там броневичок сейчас уже будет выезжать скоро.
2: Думаешь, революция там?
4: Тоже мне. Ну, представляешь, у тебя из ниоткуда появляется монарх.
2: Меня удивляет гений в этом мире. Вот настолько гений, который взял и сделал.
3: Мне кажется, его, конечно, свергнут. Я думала, что он на пустых территориях объявился королем, а он-то на занятых территориях объявился.
2: Да, нашел какую-то лазейку и говорит,
3: ну, сейчас собственники-то тоже, наверное, что-то сделают.
4: Давайте дадим ему шанс. Может быть, он будет хорошим монархом. Наоборот, установит какие-то торговые отношения, какие-то законы примет. И весь остальной мир, наоборот, в эту деревушку будет вливать денежки.
3: Ну, либо про него будут сказки потом сочинять. Жил-был король дурачок.
2: Вот уже первое.
4: Видите, да? Утес? Это утес короля Йонаса. Что? Он случайно упал с камнем на шее.
1: На рекорде.

0: Хвата факты.
1: Хоть бы про невысоких людей.
2: Нет, сегодня день рождения складного зонтика, 311 лет этому изобретению. Про зонтики. Ну, во-первых, прошел этот зонтик путь от символа власти весом в 2 килограмма. Появился в Китае 9 век до нашей эры. И сейчас можно найти уже такие компактные, которые помещаются в карманчик. Между прочим, почему появился складной зонт? Опять же таки, случайно. Ханс Хаупт, он создал вот этот маленький складной зонт, потому что из-за ранения не мог носить с собой трость. У него была, я так понимаю, вообще трость для того, чтобы ходить. Вот. Поэтому он заморочился и придумал такой маленький складной, который помещается в карманчик. Изначально, я не понимаю, почему мы отошли от этой темы. Изначально зонты, которые появились в Китае и Египте, они использовались для защиты от солнца. Плюс символизировали власть, доступную лишь фараонам и вельможам. Давайте тоже в солнечные жаркие дни ходить с зонтиками. Почему
1: так
2: нет?
1: Так есть. В Петербурге очень много дам, которые ходят действительно с зонтиками.
2: Немного. Ну, вот если было бы много, то да.
3: Считаешь, недостаточно?
2: Мне кажется, да, это можно обратно вернуть, это массовое явление. Да, нам нужно жаркое лето.
1: Заказывай зонтик, ходи под зонтиком. Возьми это.
2: Я буду.
1: Вот от Сибирки. Сибирская корона. Помнишь, кафешки были такие? Его возьми, ходи. Друзей возьмешь под этот зонт. Будете ходить.
3: На каталку поставь.
2: Это тяжелый зонт.
1: Но классный, он узнаваемый. Все будут собираться возле тебя, потому что это тусовка, это знак.
2: Ну я заморочусь. Я буду возвращать моду, да, на зонтики солнца.
3: Мне кажется, что в Петербурге как раз более актуален зонт от дождя.
2: Это тебе кажется, у нас все хорошо с солнцем.
1: Кстати, можешь делать ручные, вышивать их, да? От солнца же он может пропускать влагу все равно. Угу. Это же как такой аксессуар.
3: Да, первые 200 не получится так, как надо. Ну, ничего страшного.

0: Танцевальная музыка – мой внутренний таймер. Помогает держать ритм и фокусироваться на главном. Dance Radio.
1: Новый трек на рекорде.
2: John Summit, The Vault and Julia Cho.

0: нас на 4 мая.
1: Он и проведите день спокойно, крик и слезы не решают проблемы, антидепрессанты тоже не выход.
0: Тельцы, в этот день вашему любимому человеку будет сложно сосредоточить свое внимание на вас, на ваших проблемах и желаниях.
2: Близнецы, ваши отношения в последнее время напоминают прогулки по лезвию бритвы с завязанными глазами.
1: Рак, сегодня вам стоит довериться вашей интуиции и сделать все в полном соответствии с тем, что она вам скажет, подскажет или укажет.
0: Львы, сегодня подходящий день для воссоединения двух одиноких сердец.
2: Девы, сегодня вам стоит быть смелее и раскованнее, и постарайтесь изобрести нечто новое в сфере ваших отношений.
1: Весы, в том, что вам скажет ваша половинка, сегодня не будет никакого подтекста, даже не пытайтесь его найти.
0: Скорпионы, в этот день звезды рекомендуют вам поиграть в какую-то интеллектуальную игру. Шашки, шахматы, преферанс.
2: Стрельцы, сегодня вам следует ответственно отнестись к такому важному занятию, как общение с вашим любимым человеком.
1: Козероги, не торопитесь давать обещания. Слово потом держать придется.
0: Водолеи, девочки, позаботьтесь о том, чтобы в вашем жилище была идеальная чистота и порядок. Возможно, неожиданные гости.
2: Рыбы, удачный день для тех, кто не привык лезть за словом в карман. Любите друг друга, друзья.
3: Вейкаперы. На рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Дональд Трамп отверг новое предложение Ирана по урегулированию конфликта, заявив в интервью израильскому телеканалу, что считает инициативу Тегерана неприемлемой. Ранее СМИ сообщали о трехэтапном плане Ирана в течение месяца перейти от перемирия к устойчивому миру, затем обсудить параметры ядерной сделки, а на финальном этапе запустить диалог с арабскими странами для создания общей системы безопасности на Ближнем Востоке. В Туапсе женщинам-волонтерам запретили участвовать в уборке нефтепродуктов на побережье. Ограничения ввели местные власти и МЧС, объяснив это заботой о репродуктивном здоровье. На встрече волонтеров женщин призвали не выходить на очистку пляжа, однако часть из них заявила, что будет самостоятельно принимать такие решения. Первым финалистом Кубка Гагарина стал казанский Акбарс. Команда выиграла полуфинальную серию Металлурга со счетом 4-1. Во второй паре Авангард ведет Локомотива 3-2. Больше свежих новостей ищите в нашем канале Радио Рекорд в Макс.
0: Реклама. Вы слышите зов Вальгаллы? Москва, встречай премьеру драм-н-бейс спектакля от Радио Рекорд. Пиратская станция «Рагнарёк». Приготовьтесь к битве силами тьмы плечом к плечу с викингами. Невероятное шоу на земле и в воздухе. Секретные зарубежные гости и легендарная атмосфера. 31 октября. VK Stadium. Пиратская станция «Рагнарёк» в Москве. «Рагнарёк»! Подробности на сайте radiorecord.ru. 18+.
2: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
3: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
4: Всем привет! На связи Сергей Рубцов, директор по операциям и продажам «Перекрестка». И да, у нас опять движ!

0: или заказывай доставку.
1: А вот аргументы перекресток. ОГРН 120-70-03-44-93. Москва, улица Средняя, Третьяковская, дом 28, строение 4.
2: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: свои каперы на рекорде. Горячие новости.
1: Самое время для них.
2: Что только не сделать, чтобы привлечь внимание властей. Активистка в графстве Бакингемшир в Англии разделась до купальника, чтобы привлечь внимание к опасной выбоине на дороге. Постелила пледик, в купальнике присела 50-летняя Джулия Робертс.
1: Привлекла.
2: Да.
1: Все, починили.
2: Ну, надеюсь.
1: Он еще непонятно, да?
3: Отчет нет, так нет. Как они починят, если она там сидит?
1: Реально, нужно согнуть.
2: Это она рядышком, она ножки туда опустила, в эту выбоину.
4: Настолько большая была?
2: Да.
4: Ничего себе.
3: А, так это, ну, так давно пора, вы что?
1: Это может искупаться было.
3: Они ждут, пока придет еще три. Такие, чтобы, да, это достойно того, чтобы починить.
1: Котлован такой. В аэропорту США пассажирка, не сумев пронести бутылку текилы на борт самолета, решила выпить ее прямо на месте залпом. Представляете?
2: Это ж опасно.
1: Вообще с ума сошла. В результате она почти полностью осушила ее, быстро опьянела, и в итоге уже ее саму не допустили на рейс. Говорят, ну ты ж пьяна, куда ты пойдешь?
3: О чем это говорит? Не летайте одна. Ну, во-первых, пить плохо, во-вторых, не летайте одна. Так бы с подружками, быстренько по шотиками. И...
2: Клин клином хотела.
1: Насколько нужно вот эту спиртоносную жидкость любить и насколько нужно быть глупым, да, чтобы так сделать?
3: Дело даже не в любви к жидкости. Скорее, знаешь, вот это некая жадность и обида за то, что это нужно оставить здесь.
1: Это третье, да.
3: Не доставайся ты же никому. Вот так.
2: Пустила бы салон.
3: Могла бы.
1: Не прошла она.
3: Смотри, она
2: в очереди.
3: Могла бы сотрудникам быренько продать там за пятихатку.
2: Подарить могла.
3: Подарить?
1: Да могла все что угодно, по-моему, кроме того, что
3: только
1: сделала
3: не
1: она.
3: Только не выпить.
0: На рекорде.

0: радиоканал «Радио 103». Регистрационный номер серия L номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 6. Завтра во вторник, 5 мая, пасмурно. Днем плюс 14, ветер западный, умеренный.

0: Ну и по традиции, конечно, друзья, мы отвечаем на ваши вопросы в конце нашего шоу.
1: Которые мы анонсировали же, конечно.
0: Это нужно запоминать просто. Мы в последнем нашем выходе в этот день, когда вещаем, отвечаем на вопросы. Вот вейкаперы, что вы делаете после эфира? Честно, расскажите уже людям. Чем вы занимаетесь вдвоем? Давайте.
1: Я планирую на пилон заскочить.
0: Подожди, а когда мы придем на твое отчетное выступление? Вот что важно. Мы соберем слушателей.
1: Я же готовлюсь каждый раз к последнему звонку.
2: Ты к последнему звонку? Ты уверена, что ребенок хочет это видеть?
0: Итак, я подготовила танец, это от родителей начинается.
1: Да. Мы с родителями так
0: готовимся.
1: Вообще, как бы не надо думать стереотипами, ладно? Вот тут, кстати, нам нормальный вопрос задавали и хотели у психолога спросить, но мы с психологом другое обсуждали.
2: Одноклассник дочери такой говорит: мама, разменяй косарь по соткам. Тетя Аня придет на выпускной. Очень нужно.
0: Но это было бы очень весело. Мы бы сходили.
1: Смотри, вопрос реальный. Мне 26 лет, пишет парень. Да. Я уже 7 лет один. Да, то есть с 19. Отношений не было вообще. Так вот это нормально или это какое-то как бы ненормально? И вообще на что это и как может это повлиять? Тобой все нормально. Но вот тренды у молодежи не очень. Помнишь, мы же кучу новостей находили, что сейчас тренд вот на одиночество почему-то, да?
2: Так это куча, потому что.
1: Люди разучились знакомиться, соцсетей боятся разводов из-за
0: соцсетей. Просто быть посмелее, да и все.
2: Нет, стоп, подождите, у него не было отношений, имеется в виду, он не вступал в длительные отношения с девочками. Да. Но у них же были какие-то у него контакты с ними, он там ходил на какие-то свидания, грубо говоря, гулял с ними.
1: Что ты за него додумываешь?
2: Ну я спрашиваю.
1: Не додумывай, он такого ничего не писал.
2: Так, может быть, он и сам пойдет и додумает сейчас.
0: В общем, переживать не стоит.
1: Не надо.
0: Отказов бояться не стоит. 30 откажут, одна согласится, правильно?
2: Да, на Валааме есть монастырь, можно уйти.
1: А, кстати, как твой эксперимент? У Никиты, если что, по секрету всему свету, был такой эксперимент, что каждый день ты должен был комплименты наваливать девочкам, по-моему.
0: Да? Я на втором дне остановился.
1: Вот я помню, что ты быстро
2: забыл. А вам не кажется, если в эксперименте слово «наваливать», он сразу обречен на какой-то неуспех?
0: Это уже не эксперимент, да, это уже что-то другое.
1: 30 скажут: нет, одна согласится.
0: Я так сказал раз.
2: Слушайте, в одном из сериалов, который мы смотрели, ну, Никита, нет, есть такой принцип «голый мужик».
0: Так.
2: Это...
1: Я не смотрела
0: аккуратно
1: такой сериал.
0: Расскажи. Нет, вы смотрели.
2: Не-не, это «Как я встретил вашу маму» сериал. Там мужчина, он делал так, он знакомился с девушкой, она под каким-то предлогом попадал к ней в квартиру, неважно, там, попить в туалет, все такое. Она уходила, он раздевался догола, и девушка заходила, и две из трех такие... Ну, а почему бы и нет?
1: А теперь быстро, что вы будете делать после эфира?
0: Я продолжу эфир еще 3 часа.
1: Ой, какой ты неинтересный работяга.
2: Я поеду вешать телевизор на кронштейн.
1: Вот.
2: Он провинился, мы его казним.
1: За что?
0: Так, пилон, телевизор и эфир. Вот такие планы у нас дали. Друзья, спасибо вам большое за это утро. С вами были вейкаперы Никита, Стас и Аня.
1: Классного вам дня, отличной недели. Встречаемся завтра во вторник в 7 утра.
2: Всем прекрасного понедельника. Пока.
3: Вейкаперы. На рекорд.

Йоу, это Рекорд, первая танцевальная радиостанция страны. Я, Никита Бурягин, здесь задержусь с вами на ближайшие 3 часа, чтобы поставить лучшую танцевальную музыку, которая только существует в этом мире. С Аней в унисон еще разговариваю, она здесь не ушла на свои занятия танцами. И чтобы напомнить вам, друзья, для чего она тренируется. Внимание, этой осенью Радио Рекорд представит новую главу фестиваля «Белая». В ней гости отправятся в мистические чертоги холодной повелительницы царства льда. Фестиваль «Белая» — «Снежная королева» в этом году, 3 октября, Санкт-Петербург. Ледовый дворец. Подробности на сайте radiorecord.ru. Возрастное ограничение 18+. Кто уже идет и взял билет, напишите в чат мобильного приложения Рекорда. Посчитаем, сколько нас на данный момент. Если взяли только что, тоже сразу отпишитесь в чате мобильного приложения Рекорда, пока я расскажу о треках в этом часе. Там Милки.

0: мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play. Record. Реклама.
1: Чтобы отремонтировать Nissan, много знаний не надо. Достаточно знать номер Nissan Club Красноярск. Сервисный центр по ремонту Nissan и Infiniti быстро и с гарантией. Nissan Club Красноярск. 271-89-86.
2: Мечтаешь попасть на премиум Муз-ТВ 2026? Лови крутой билет! Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и тапай в своем смартфоне. Натапал больше всех за день? Забирай крутые призы. Мерч Муз-ТВ и музыкальные подарки. Подписки. А самый активный по итогам недели отправится на премию Муз-ТВ 6 июня в Москву с перелетом и проживанием. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Подробности о сроках и правилах проведения акции на сайте muzdevistv.ru. Категория 18+.
3: Красноярск. Давай общаться. Заходи в официальную группу ВКонтакте «Радио Рекорд Красноярск». Для тебя море танцевальной музыки, новости, мемы и крутые подарки. 12+.
4: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Рекорд. Новости.
1: Трамп поручил своим помощникам подготовиться к возможной длительной блокаде Ирана, сообщили источники Wall Street Journal. Эта мера направлена на то, чтобы ослабить экономику страны и является рискованной попыткой заставить Тегеран принять требования США по ядерной программе, пишет издание. Зеленский поручил представителям Украины связаться с командой Трампа и выяснить детали предложения России о краткосрочном перемирии. Накануне президенты России и США провели телефонный разговор, в ходе которого Путин заявил американскому коллеге о готовности объявить перемирие на период Дня Победы. В Москве 5, 7 и 9 мая планируется отключение мобильного интернета в целях безопасности, сообщил Коммерсант со ссылкой на источники. Деталей нет, но ожидаются ограничения, прокомментировали источники в отрасли связи. Главный ретро-мега-дэнс страны, супердискотека 90-х «Радио Рекорд» возвращается в столице с новой постановкой «Это фантастика». Более 20 артистов, секретная зарубежная суперзвезда, танцпол «Колбасный цех» и захватывающее путешествие по вселенным любимых фантастических фильмов, а также мега-мега. Микс от диджея Цветков. 14 ноября Петербург, Ледовый дворец. 4 декабря Москва, Live Arena. Супердискотека 90-х – это фантастика. Все подробности на radiorecord.ru/12+. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале Радио Рекорд.
0: Реклама. Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
2: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».

0: Радиоканал «Радио 103». Для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 6. Завтра во вторник, 5 мая, пасмурно. Днем плюс 14. Ветер западный, умеренный.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Ремонт и отделка квартиры – это Терри Групп. Приходи, заказывай в Терри Групп.
3: В попытке удержать фронт немцы начинают охоту на советских маршалов и попадают в ловушку нашей разведки. Военный детектив «По следу зверя». 9 мая на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

Йоу, это Рекорд, первая танцевальная радиостанция страны. Я Никита Бурягин, здесь с вами на ближайшие два часа как минимум, чтобы рассказать интересные новости. Про кошечек будет, когда кошка, оказывается, трется мордой, а ваше лицо, она оставляет феромон F4. Запоминайте, это социальный маркер, как таковой. Коты используют F4 только для людей и животных, которым доверяют, формируя колониальный запах. Так объясняют это ученые. Получается, если кот трется о ваше лицо, это значит, что он принял вас в стаю, отметил как своего. Вот, и теперь вы для него ценный социальный партнер. Если ваша кошечка так не делала, то нужно, конечно, прийти и договориться об этом, как-то порадовать котейку, стать вот той самой стаей. Друзья, домашних животных, давайте обсудим, какие у вас, какие у них таланты. Напишите в чат мобильного приложения Рекорда, что-то интересное, может быть, они умеют эдакого. Интересно будет мне лично почитать. Пока расскажу о треках в этом часе. Там Sound of Legend, Сан-Франциско. If you're going to San Francisco, Top Dogs в этом часе. Does it feel to treat me like you do? Fisher с треком Favor.

слушает RadioRecord.ru. Это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. RadioRecord.ru заточен под вас и ваш смартфон.

0: Рекорд. Новости.
1: Иран направил США свой план мирного урегулирования конфликта из 14 пунктов, сообщили иранские СМИ. В списке Тегерана гарантии ненападения, вывод американских войск из окрестностей республики, снятие морской блокады, разблокировка иранских активов, снятие санкций и выплата компенсаций. Трамп ранее написал в своей соцсети, что изучит предложение, однако не ожидает, что оно окажется приемлемым. Сборная России по синхронному плаванию заняла второе место в медальном зачете Кубка мира в Китае. Соревнования стали для команды первыми после решения Международной федерации плавания снять ограничения. Россияне выступали на турнире с флагом и гимном. В России кратно выросло число отцов в декрете, рассказала эксперт Лебединская, передает ТАСС. По данным Росстата, доля мужчин среди получателей пособия выросла с примерно 2% до 12,5%, отметила она. В октябре поклонников электронной музыки ждет премьера свежей постановки фестиваля «Белая». Новая глава отправит зрителей в мистическое путешествие в мир льда и холода в замок Царицы Севера. Фестиваль «Белая снежная королева». 3 октября. Петербург. Ледовый дворец. Все подробности на radiorecord.ru 18+. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Восьмиступенчатый автомат. 224 лошадиные силы. От 3 619 000 рублей. Джак Т9. Победитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
2: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи. Супер.
5: Уинстамарт-сервис. Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
6: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
7: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
8: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».

0: Радио 103 для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 6. Завтра во вторник, 5 мая, пасмурно. Днем плюс 14. Ветер западный, умеренный.
0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Среди

0: 13 лет. Рекорд. Реклама. 19 и 20 июня грандиозный музыкальный фестиваль «Бархат в белом». Главные гости – мировая звезда Лизви. Лучшие диджеи и артисты России на двух танцевальных аренах. Встречаемся в белом. Билеты на сайте bархатmusicfestival.ru. ИП Гусев Дмитрий Сергеевич, ОГРН, ИП 32-12-46-80-00-56-337. Информационная поддержка. Радио Рекорд. Красноярск. 18+.
1: В попытке удержать фронт немцы начинают охоту на советских маршалов и попадают в ловушку нашей разведки. Военный детектив «По следу зверя». 9 мая на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

Привет, друзья, это Кристина и Радио Рекорд. Ну что, рассказывайте, наелись шашлыков-то за первые майские, за эти выходные успели? Даже я успела. Кстати, только что коллега угостила меня пиццей, а новость будет как раз про похудение. Ах, как вовремя, да? Смотрите, сон при свете может привести к набору веса, оказывается. Врачи предупреждают, что даже слабое освещение подавляет выработку гормона сна и сбивает ритмы. Соответственно, худеть, ну извините, ах и ох, никак не получается. При этом мы помним, да, что именно во время сна мы можем похудеть. Друзья, я себе избрала новую сезонную клубничную диету. Рассказывайте о своих самых любимых диетах. Я уверена, они у вас имеются. Ну, плюс скоро лето, да? Наверняка же вы там озадачились там как-то своей фигурой и так далее. Пишите о любимых диетах у нас в мобильном приложении Радио Рекорд. Я все почитаю. Джоэл Кори в этом часе и свежая работа Devotion.

House Boy и This Feeling. Также в этом часе Рэй Дэвид Гетта Where's My Husband? Вопрос без ответа. Соня Фадера прямо сейчас и Think About Us, и все это рекорд Dance.

0: Вся электронная музыка в мобильном приложении Рекорда. Канал Евроденс. Канал Супердискотека 90-х. Канал Технопоп. Эти и еще более 100 каналов в приложении Радио Рекорд. Слушайте бесплатно прямо сейчас. Рекорд. Реклама.
1: Мечтаешь попасть на премию Муз-ТВ 2026? Лови крутой билет! Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и тапай в своем смартфоне. Натапал больше всех за день? Забирай крутые призы, мерч Муз-ТВ и музыкальные подписки. А самый активный по итогам недели отправится на премию Муз-ТВ 6 июня в Москву с перелетом и проживанием. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Подробности о сроках и правилах проведения акции на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
2: В Сибирском центре детской одежды на Семафорной 289 распродажа. Цены пополам. Сроки акции до 20 мая. Спешите!
3: Сибирский центр детской одежды. Семафорная 289.
4: В попытке удержать фронт немцы начинают охоту на советских маршалов и попадают в ловушку нашей разведки. Военный детектив «По следу зверя». 9 мая на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Рекорд. Новости.
1: Глава Туапсе назвал неверными данные о том, что в Туапсинском районе якобы нельзя пить воду из-под крана. Минздрав Кубани ранее призвал жителей района использовать только бутилированную воду для таких целей, как чистка зубов и мытье продуктов, и предупредил, что использовать для питья и приготовления пищи воду из-под крана категорически запрещено. Сейчас этого поста в телеграм-канале ведомства уже нет. Движение транзитных поездов в Калининград приостановлено из-за аварии в Литве. В Каунасском районе сошли с рельсов локомотив и 4 грузовых вагона, которые ехали из Германии, сообщили литовские железные дороги. В части вагонов был метанол, но опасности, по словам спасателей, нет. Мошенники в мессенджерах используют схему обмана с предложениями легкой подработки или удаленной работы. Об этом сообщили в МВД. Злоумышленники предлагают заработок на маркетплейсах якобы через выполнение простых заданий, а после требуют от жертвы оформить рассрочку на товар. Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
0: Рекорд, реклама. Джедаи, силу свою используйте, чтобы лосины и варенки натянуть. Главный ретро-мегаденс страны, супердискотека 90-х, возвращается с новым шоу. Это фантастика. Более 20 артистов, секретный зарубежный гость, любимые хиты и невероятное путешествие по фантастическим киновселенным. Ноября, Санкт-Петербург, Ледовый дворец, 4 декабря, Москва, Лайф-Арена. Билеты на радиорекорд.ру.
2: Ваши друзья еще не в Т2? Отлично! Получите по 2000 рублей за каждого, кто подключится к Т2 по вашей рекомендации. А друзья получат все привилегии, доступные нашим абонентам. Переводите друзей в Т2 и наслаждайтесь выгодой.
3: Подробнее на t2.ru.
4: Всем привет! На связи Сергей Рубцов, директор по операциям и продажам «Перекрестка». И да, у нас опять движ!

0: Перек или заказывай доставку.
1: А вот другой перекресток. ОГРН 127-03-44-93. Москва, улица Средняя Третьяковка, дом 28, строение 4.
2: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
3: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыши. Реклама АО «Хелион Рус».

0: радиоканал «Радио 103» для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 6. Завтра во вторник, 5 мая, пасмурно. Днем плюс 14. Ветер западный, умеренный.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Красноярск. Давай общаться. Заходи в официальную группу ВКонтакте «Радио Рекорд Красноярск». Для тебя море танцевальной музыки, новости, мемы и крутые подарки. 12+.

Привет, друзья, это Кристина и Радио Рекорд. В Петербурге состоится двудневный рейв от Радио Рекорд совсем скоро, уже в конце весны. Легендарный колбасный цех вернется к нам с новым шоу «Матрикс». Новая площадка, три танцпола и более 20 артистов. Зарубежный секретный агент, непременно знаем, кто это. Вам пока не скажем, потом скажем. Но обязательно Рекорд чикс роскошные. Колбасный цех «Матрикс», 29 и 30 мая, Петербург, Temple of Dir. Все подробности на radiorecord.ru, 18+. В этом часе Джон Сан. Summit is Shades of Blue. Еще Anima, Out of My Body. Также Hugel и Free.

Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.

0: Рекорд. Новости.
1: Швеция запустила свой первый военный спутник, который, среди прочего, будет следить за Россией. Его отправили в космос авиабазы Вандерберг в Калифорнии, передает телеканал SVT. Всего Стокгольм планирует запустить 10 подобных спутников. Игорная зона появится в республике Алтай. Закон об этом подписал Владимир Путин. Сейчас в России таких зон 4. В Калининградской области, Алтайском, Краснодарском и Приморском краях. Еще одна строится в Крыму. Ежедневные короткие тренировки снижают риск диабета второго типа, пишет Diabetes Care. В основу исследования легли данные более 22 тысяч человек. За 8 лет наблюдений был сделан вывод, что менее 4 минут в день даже умеренной нагрузки на все тело снижает риск диабета более чем на треть. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. Просыпайтесь. Вы в матрице. Радио Рекорд представляет колбасный цех «Матрикс». Новая площадка. 2 дня. 3 танцпола. 30 артистов. Секретный зарубежный агент и зажигательные женщины в красном. Колбасный цех «Матрикс». 29 и 30 мая. Санкт-Петербург. Temple of Deer. Билеты на radiorecord.ru.
2: Следуй за белым кроликом, и ты узнаешь, что такое колбаса.
3: Шоу-гоу-гоу. ОГРН 116-784-739-2130. Санкт-Петербург. 18+.
4: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
5: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама. АО «Хелион Рус».

0: Встречайте главные клубные новинки, отобранные нашими кураторами в шоу «Рекорд Релиз». Сегодня в 11 вечера на «Рекорде».
1: «Рекорд Релиз». В эфире радиоканал «Радио 103». Регистрационный номер серия L номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
2: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 6. Завтра во вторник, 5 мая, пасмурно. Днем плюс 14. Ветер западный. Умеренный.
1: Рекорд. Реклама.
3: Ремонт от Перегрупп. Это технологично, качественно, без переплат, с гарантией и в срок.
4: В попытке удержать фронт немцы начинают охоту на советских маршалов и попадают в ловушку нашей разведки. Военный детектив «По следу зверя». 9 мая на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
1: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

Привет, друзья, это Радио Рекорд, меня зовут Кристина, и как приятно сейчас говорить о своем самом любимом фестивале. Этой осенью Рекорд представит новую главу фестиваля «Белая». В ней гости отправятся в мистические чертоги холодной повелительницы царства льда. Фестиваль «Белая. Снежная королева». 3 октября, Петербург, Ледовый дворец. Очень красивый фестиваль, друзья, не пропустите. Подробности на сайте radiorecord.ru 18+. В этом часе у нас Робин Шульц, «Эмберс». Еще Джон Саммит, «Crystallized». Также Эсси, «Make My Day».

Радиорекорд.ру – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Радиорекорд.ру – заточен под вас и ваш смартфон.

0: Рекорд. Новости.
1: Трамп может сократить поддержку Украины и усилить давление на НАТО и страны Евросоюза, если республиканская партия покажет плохой результат на выборах, пишет издание «Политико» со ссылкой на европейских чиновников. По мнению собеседника издания, президент США пойдет на это, чтобы вернуть себе поддержку основного электората. Решение Объединенных Арабских Эмиратов выйти из ОПЕК и ОПЕК+, не направлено против других стран, сообщил глава эмиратской государственной нефтяной компании ADNOC. Там добавили, что решение выйти из ОПЕК отвечает экономическим интересам Эмиратов. В Госдуму внесли законопроект о кратном росте госпошлин для мигрантов. Пошлина за прием в гражданство и выход из гражданства повышается с 4200 рублей до 50 тысяч рублей, за выдачу вида на жительство с 6 до 30 тысяч рублей. Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
2: Реклама. В ледяном дворце правит та, что способна обратить сердце в холодный кристалл. Радио Рекорд представляет новую главу фестиваля. Белая снежная королева. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 3 танцпола. 2 секретных зарубежных гостя и российские звезды электронной музыки. Вход только в белом. Подробности и билеты на radiorecord.ru. Белая.
3: ООО «Шоу-Голубо». УГРН 116-784-739-21-30. Санкт-Петербург, 18+.
4: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
5: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
6: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелионрус».
7: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
8: Кэшбэк до 3000 баллов евро в месяц для цели при активации ледовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения, подробнее в организации акций и правилах на сайте www.vbfizbank.ru.

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Депутат Виталий Милонов сначала заявил, что не знает, что такое VPN, но позже на его телефоне обнаружили установленный сервис. Политик пояснил, что использует его для музыки и работы с ИИ-помощником.
2: Как мог туда попасть к нему VPN?
3: Купил БУ телефон у метро. Там с VPN уже ношеный чей-то. Что не использовал?
2: Может быть, реально тот сюрприз ему сделал? Может, он ночью подложил? А что это значит обнаружили?
3: Просто Зюганов попросил позвонить. Виталик, дай у меня мобильный сел. Ба! Виталий! Так это что-то что?
2: Какую музыку слушает Милонов? Ну, не Киркорова же, да? Он слышит что-то более серьезное. Была такая песня, называется «Танцуй, Виталик». И вот вы спрашиваете, что такое VPN? Буква В – это Виталик, П – это что?
3: Пляши.
2: А Н?
3: Не пляши.
2: Теперь все ясно.
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде.
4: В эфире радиоканал «Радио 103». Регистрационный номер серия L, номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
5: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 6. Завтра во вторник, 5 мая, пасмурно. Днем плюс 14. Ветер западный, умеренный.
0: Рекорд. Реклама.
6: Хочешь на даче большой урожай? В Техмаркет «Вираж» скорей приезжай! Инструменты, полив, насосы и тачки решат на участке любые задачки.
7: Газонокосилки, триммеры, инструменты и системы полива всегда в наличии и с гарантией от оригинальных брендов в техмаркетах «Вираж». ООО «Вираж», Красноярск, улица Севера, Енисейская, 40, УГРН 102-240-17-94-315.
8: Мечтаешь попасть на премию Муз-ТВ 2026? Лови крутой билет! Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и тапай в своем смартфоне. Натапал больше всех за день? Забирай крутые призы, мерч Муз-ТВ и музыкальные подписки. А самый активный по итогам недели отправится на премию Муз-ТВ 6 июня в Москву с перелетом и проживанием. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Подробности о сроках и правилах проведения акции на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
9: Красноярск. Давай общаться. Заходи в официальную группу ВКонтакте «Радио Рекорд Красноярск». Для тебя море танцевальной музыки, новости, мемы и крутые подарки. 12+.
0: Рекорд. Dance Radio.
4: Реклама в Красноярске. 263-88-33.

Это главная танцевальная радиостанция России. Вы слушаете Радио Рекорд. Друзья, всем большой привет. Меня зовут Алена. Ближайшие 3 часа я проведу с вами. И я знаю, чего вам так сильно не хватает в этот понедельник после долгих выходных. Наверняка перерывов. Так вот, все больше компаний в разных странах и городах вводят практику коротких перерывов в течение дня. Причем их очень много, чтобы сотрудники могли переключиться и отдохнуть. Люди в это время выходят на прогулку, слушают музыку, ну или просто отвлекаются от задач на несколько минут и говорят, что после таких пауз возвращаться к работе намного легче, а концентрация становится выше. Если вы уже проверяли, пишите об этом в чате мобильного приложения Радио Рекорд. Все-таки иногда лучший способ работать лучше – это вовремя сделать паузу, даже если она кажется кому-то затяжной. Ну а сейчас я предлагаю сделать мини-паузу на то, чтобы узнать, что послушаем в ближайшие 60 минут. Новинка от Мари Краймбери «Давай не ждать». Послушаем потрясную совместку от Fisher «Tones and I». Чуть позже здесь «All Things Break» «Gravity». Отличная работа от Trap Mafia House «Mafia Style». Откроет этот час Sony Fodera, D.O.D. Poppy Bascom, Think About Us

0: пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь.

0: Рекорд. Новости.
1: Иран направил в США свой план мирного урегулирования конфликта из 14 пунктов, сообщили иранские СМИ. В списке Тегерана гарантии ненападения, вывод американских войск из окрестностей республики, снятие морской блокады, разблокировка иранских активов, снятие санкций и выплата компенсаций. Трамп ранее написал в своей соцсети, что изучит предложение, однако не ожидает, что оно окажется приемлемым. Сборная России по синхронному плаванию заняла второе место в медальном зачете Кубка мира в Китае. Соревнования стали для команды первыми после решения Международной федерации плавания снять ограничения. Россияне выступали на турнире с флагом и гимном. В России кратно выросло число отцов в декрете, рассказала эксперт Лебединская, передает ТАСС. По данным Росстата, доля мужчин среди получателей пособия выросла с примерно 2% до 12,5%, отметила она. Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
2: Рекорд реклама. Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от разных страховых в приложении или на сайте Т-банка и получите кэшбэк до 10%.
3: Акция бонус за покупку ОСАГО с 1 апреля по 10 мая 2026 года для клиентов АО Т-банк. Кэшбэк при оплате страховки карты банка сервисом про 5% объемом 10%. Страховые услуги оказывает АО Т-страхование и партнер агрегатор ООО «Сравни.ру» и «Онлайн-САП». Подробнее на Т-банк.ру. 0+.
4: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
5: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
6: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
7: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
8: Всем привет! На связи Сергей Рубцов, директор по операциям и продажам «Перекрестка». И да, у нас опять движ!

0: заказывай доставку.
1: А вот другой перекресток. ОГРС 127-0304-93. Москва, улица Средняя, Третьяковская, дом 28, строение 4.
2: Обновленный Хавейл М6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
3: Цена автомобиля Хавейл М6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте хавейл.ру.
4: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для волос Head & Shoulders в ассортименте 359 рублей с 30 апреля по 6 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
6: В ленте.
7: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
8: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. О, Инстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-18 плюс 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.

вся электронная музыка в мобильном приложении Рекорда. Канал Мелодик Техно. Канал Мэшап. Канал Innocence. Эти и еще более 100 каналов в приложении Радио Рекорд. Слушайте бесплатно прямо сейчас.

0: Dance Radio. Record.
1: Это первая танцевальная радиостанция России. Вы слушаете Радио Рекорд. Друзья, главный ретро-мега-дэнс страны. Супердискотека 90-х возвращается в столицу с новой постановкой. Это фантастика. Нас ждут более 20 артистов, секретная зарубежная суперзвезда, танцпол колбасный цех и захватывающее путешествие по вселенным любимых фантастических фильмов, а также мега-микс от диджей Цветков. 14 ноября встречаемся в Петербурге в Ледовом дворце. 4 декабря увидимся в Москве в лайв-арене. Все это супердискотека 90-х. Это фантастика. Все подробности на radiorecord.ru для лиц старше 12 лет. Ну а сейчас пришло время узнать, что послушаем в ближайшие 60 минут. Новая работа от Joel Corey, Devotion. Чуть позже здесь свежак от Zivert, Gas.

все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Депутат Виталий Милонов сначала заявил, что не знает, что такое VPN, но позже на его телефоне обнаружили установленный сервис. Политик пояснил, что использует его для музыки и работы с ИИ-помощником.
2: Но как мог туда попасть к нему VPN?
3: Купил БУ телефон у метро. Там с VPN уже ношеный чей-то. Что не использовал?
2: Может быть, реально тот сюрприз ему сделал? Может, он ночью подложил? А что это значит обнаружили?
3: Просто Зюганов попросил позвонить. Виталик, дай у меня мобильный сел. Ба! Виталий! Так это что-то что?
2: Какую музыку слушает Милонов? Ну, не Киркорова же. Он слышит что-то более серьезное. Была такая песня, называется «Танцуй, Виталик». И вот вы спрашиваете, что такое VPN? Буква В – это Виталик, П – это что?
3: Пляши.
2: А Н
3: – не пляши.
2: Теперь все ясно.
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Глава Туапсе назвал неверными данные о том, что в Туапсинском районе якобы нельзя пить воду из-под крана. Минздрав Кубани ранее призвал жителей района использовать только бутилированную воду для таких целей, как чистка зубов и мытье продуктов, и предупредил, что использовать для питья и приготовления пищи воду из-под крана категорически запрещено. Сейчас этого поста в телеграм-канале ведомства уже нет. Движение транзитных поездов в Калининград приостановлено из-за аварии в Литве. В Каунасском районе сошли с рельсов локомотив и 4 грузовых вагона, которые ехали из Германии, сообщили литовские железные дороги. В части вагонов был метанол, но опасности, по словам спасателей, нет. Мошенники в мессенджерах используют схему обмана с предложениями легкой подработки или удаленной работы. Об этом сообщили в МВД. Злоумышленники предлагают заработок на маркетплейсах якобы через выполнение простых заданий, а после требуют от жертвы оформить рассрочку на товар.

0: больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
1: Рекорд, реклама. До отпуска длинные ночи? Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
2: Ваши друзья еще не в Т2? Отлично! Получите по 2000 рублей за каждого, кто подключится к Т2 по вашей рекомендации. А друзья получат все привилегии, доступные нашим абонентам. Переводите друзей в Т2 и наслаждайтесь выгодой.
3: Подробнее на t2.ru.
4: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
5: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредиты».
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
8: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
9: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
10: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
11: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
12: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
13: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
14: Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
15: Дэн

Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.

На связи главная танцевальная радиостанция России. Вы слушаете Радио Рекорд. Всем привет, меня зовут Алена. Ближайшие 60 минут я проведу с вами и напомню, что вечер только набирает обороты. Сразу после меня здесь Кремов Хрусталев с самым лучшим юмором, вашими любимыми шутками и, конечно, тем самым легким настроением. Далее стартует рекорд-пати, танцевальные хиты, мощные миксы, энергия, но на максимум. А ночью здесь трансмиссия с диджеем Филом, атмосферный транс и любимая музыка, которая уносит. Вечер обещает быть горячим, даже несмотря на то, что это понедельник. Так что оставайтесь здесь, на волне Радио Рекорд. Ну а сейчас я расскажу о том, что послушаем в ближайшем часе. Новая работа от John Summit, Julia Church, Shades of Blue.

Фьюзи появится Yearbook с треком Graceland. Еще послушаем Now We Are Free от Фила. Откроет этот час Эбин с треком Hello. Это рекорд.

новая неделя, новые релизы. Встречайте главные клубные новинки, отобранные нашими кураторами. Шоу «Рекорд Релиз». Сегодня в 11 вечера на «Рекорде». «Рекорд Релиз».

0: Рекорд. Новости.
1: Швеция запустила свой первый военный спутник, который, среди прочего, будет следить за Россией. Его отправили в космос авиабазы Вандерберг в Калифорнии, передает телеканал SVT. Всего Стокгольм планирует запустить 10 подобных спутников. Игорная зона появится в республике Алтай. Закон об этом подписал Владимир Путин. Сейчас в России таких зон 4. В Калининградской области, Алтайском, Краснодарском и Приморском краях. Еще одна строится в Крыму. Ежедневные короткие тренировки снижают риск диабета второго типа, пишет Diabetes Care. В основу исследования легли данные более 22 тысяч человек. За 8 лет наблюдений был сделан вывод, что менее 4 минут в день даже умеренной нагрузки на все тело снижает риск диабета более чем на треть. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама.
3: Мне нужна твоя одежда, ботинки и 2 билета на супердискотеку.
4: Главный ретро-мегаденс страны «Супердискотека 90-х» возвращается с новым шоу «Это фантастика». Более 20 артистов, секретный зарубежный гость, любимые хиты и невероятное путешествие по фантастическим киновселенным.
5: Ноября.
4: Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 4 декабря. Москва. Лайф-арена. Билеты на радиорекорд.ру.
6: Санкт-Петербург. 12+.
7: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный. С вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов. 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
8: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
9: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
10: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
11: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
12: Просто так.
11: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
13: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее в организации акций и правилах на сайте www.vbfizbank.ru. Реклама ООО ВБ-банк.
14: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
15: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется по Сбербанк. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредиты».
14: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

Если диарея застала вас врасплох, не пугайтесь. Это только усугубит ситуацию. Dancing. We've lost dancing. If I-

what comes next will be marvelous.

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Депутат Виталий Милонов сначала заявил, что не знает, что такое VPN, но позже на его телефоне обнаружили установленный сервис. Политик пояснил, что использует его для музыки и работы с ИИ-помощником.
2: Вот как мог туда попасть к нему VPN?
3: Купил бы у телефон у метро. Там с VPN уже ношеный чей-то. Что не использовал?
2: Может быть, и реально тот сюрприз ему сделал? Может, он ночью подложил? А что это значит обнаружили?
3: Просто Жуганов попросил позвонить. Виталик, дай, у меня мобильный сел. Ба! Виталий! Так это что?
2: Какую музыку слушает Милонов? Ну, не Киркорова же, да? Он слушает что-то более серьезное. Была такая песня, называется «Танцуй, Виталик». И вот вы спрашиваете, что такое VPN? Буква В — это Виталик, П — это что?
3: Пляши.
2: А Н?
3: Не пляши.
2: Теперь все ясно.
0: Крем-хруст-шоу. Через 15 минут на рекорде.

0: Хруст Шоу на рекорде.
1: Начало 9 вечера, московское время, это радиостанция «Рекорд», это мы, Кремов и Хрусталев, и стало быть, все по регламенту, все как всегда. Вместе с тобой мы будем обсуждать разные, порой забавные новости. Здрасте все, здрасте, господин Хрусталев.
2: Да-да-да, в стране всегда происходит что-то реально важное, о чем говорят в курилках, пишут в мессенджерах, шутят на работе и сплетничают на скамейках. Но здесь вам не курилка и не скамейка, здесь вам радио, а на радио, как все мы знаем... О действительно важном обычно не говорят. И следуя этой старой доброй традиции, о важном не говорить, мы обсуждаем новости, как обычно, в течение часа нашей программы.
0: Крем-хруст-шоу.
3: В Китае создают цифровые копии бывших партнеров с помощью ИИ. В ботов загружают переписки, фото и контент из соцсетей, после чего система воспроизводит поведение, манеру общения и даже интонации человека. Модель можно дообучать, добавляя воспоминания, привычки, детали общения. В итоге получается почти точная симуляция бывшего. Пользователи говорят, что это помогает пережить расставание и справиться с эмоциями.
2: Слушайте, вот китайцы, это поразительно просто. Смотрите, люди вот в технологии продвинулись, а в смекалке вообще ноль. Никакой соображалки. Ноль. До наших людей им еще расти и расти. Слушайте, до нашим людям эти цифровые копии бывших, как и чипсы, нужны. Да? Наши люди могут... У наших людей, слава богу, есть старый добрый бабушкин рецепт. Чтобы общаться с бывшим, нужно просто нажраться и бывшему позвонить, и все. А через час он уже у нее, и пошло тебе, и никакой симуляции, там, мастурбации. Все, что нужно, только бутылка и телефон. Вот тебе и все цифровые копии.
1: Но тут, понимаете, есть такой нюанс, что после этого мучительно стыдно становится. Ну, утром после общения с бывшей в мессенджерах или по телефону.
2: А после общения неизвестно с кем не стыдно. Что-то там создавать, что-то там париться. Вот тебе весь рецепт. И послушайте, да, давайте говорить откровенно. У нас, в отличие от китайцев, даже само понятие «бывшая», оно очень условно и очень размыто.
1: Бывших не бывает.
2: Нет, конечно. Да, бывший — это только когда трезвый. А по пьяни, да, бывших не бывает. Кстати, это касается не только бывших. Совершенно то же самое и с начальником. Да, уволил тебя этот нехороший человек. Эта гнида заморская. И не нужно создавать его цифровой копии. Формула та же. Бутылка, телефон и начальнику ночью дикпик свой. Все.
1: Ну, а начальник только и рад, может быть.
2: Ну, знаете? Есть и такие.
1: Тут не угадаешь, понимаете? Тут так не просчитаешь все, как бы там. А он такой, о, возвращайся на работу.
2: Да. Ну, неважно. Нам не нужны эти цифровые. Хватит нас затаскивать в этот цифровой ад. У нас тут все свое, родное, выращенное. Какой, на грядке. Да, да, понятно. Никаких проблем.
1: Натуральное.
2: Натуральное, конечно. Да, это само еще слово какое. Симуляция. Вы как-нибудь симулировали бывшего?
1: Ну, нет, бывшие меня порой симулировали. Ну, как и все женщины и девушки. Но тут меня интересует как бы регламент, формат, как это работает. Это просто тупо как бы как текстовые сообщения. Вот такой самый примитивный ИИ, да? Он тебе отвечает тебе как бы в манере бывшей или бывшего. Или что реально, вот они заморочились, реально видос там твоя бывшая.
2: Конечно, видео. В чем смысл текста-то? Текст вообще какой-то бред. Конечно, видос.
1: Периодически тут вылитая моя бывшая, то есть со мной общается по видеосвязи. Но при этом иногда у нее возникает 6 пальцев. Ну, как и бывает, знаете, сбой. Там коленки назад гнутся, как
2: три сиськи.
1: Или здоровенный носяра. Или даже не носяра.
2: Да, конечно. А какая разница? Это же и хорошо. Да. Ну, 6 пальцев. Шесть пальцев — это не страшно. Три сиськи только лучше. Главное, чтобы вот тот самый палец был хотя бы один.
1: Какой тот самый?
2: Ну, тот, который этот, который бывшим нужен. Мы все еще об этом. Но у нас вопрос же, это же самое главное. Самое главное, что по этому думаете вы. Ведь, вот смотрите, в Китае уже симуляция бывших. Как у тебя с этим? В том смысле, что ты думаешь по поводу симуляции бывших? Хорошая штука, плохая, но... Ведь, давайте сознаемся, что мы очень тяжело расстаемся с бывшими. Настоящая это фигня. С настоящим, да, жить и там его послать, это как нефиг делать. А бывшие — это всегда тяжело.
1: Мы предпочитаем не резко срывать пластырь, как бы с ранки, да, а медленно тянуть его. Там,
2: конечно,
1: да, там
2: долго, годами, тысячелетиями. Так вот вопрос. Твои отношения с бывшими.
1: Какие-то истории, связанные с бывшими.
2: Конечно.
1: Есть, которые произошли уже после вашего расстояния. Какие-то вот такие поучительные.
2: Ну и, конечно, в скобках вопрос. Если бы была возможность симуляция бывшего, что бы ты сделал? Какой, как, что бы ты делал с этой видеостимуляцией? А правильно, симуляция переходит в стимуляцию. Ты все понял, обсудим это в народных новостях.

0: Хруст Шоу.
1: Дмитрий Песков объяснил, почему россияне не понимают запреты. Пресс-секретарь президента отметил, что не все инициативы граждане воспринимают как целесообразные, именно из-за отсутствия понятных разъяснений.
2: А, в общем дело. Слушайте, ну, кстати, да. Вот я вам скажу, у меня, например, до сих пор есть этот Телеграм. Там еще где-то, знаете, там просто в запасниках телефон.
3: Ну, это не порядок.
2: Нет, ну не важно. Да, конечно. Ну так вот, мне Песков объяснил, почему. Теперь понятно, это потому что мне плохо объяснили, что его нужно удалить. Да, что там Телеграм нужно удалить, там, потому что это бяка. Да? Вот, смотрите, ведь в детстве нам всем хорошо объяснили, там, будешь теребонькать, на ладонях вырастут волосы. И никто больше этим не занимается, правда?
3: Эх, или чисто бреются каждое утро, не только на лице.
2: Ну, не важно, да, важно, что работает. Так вот, слушайте, так может быть тогда вот взять это объяснение за универсальное и можешь попробовать применить его ко всему остальному, скажем, там, будешь пользоваться Телеграмом, вырастут на ладонях волосы. А может, и не только на ладонях. Может, там на лбу, на заднице. А может, знаете, еще и где? А может, еще и на голове?
3: Не надейтесь!
2: Как у основателя, собственно, Телеграма Павла Дурова. Он же до какого-то момента был лысым, да? Потом вдруг, видимо, стал...
3: Не в Турцию же он полетел.
2: Ну, конечно, нет. Разумеется, нет, конечно. Так, а слушайте, но ведь это же прекрасное объяснение. Им можно прям реально не просто объяснять, но и пугать. То есть будешь юзать Телеграм, вырастут волосы, как у Дурова, на голове.
3: Вот тут, да? Ну, черт с ним, с этим Дуровым. Смотрите, вот, ну, странная штука происходит. Дмитрий Песков объяснил, почему россияне не понимают запреты. Потому что им их не объясняют. Так, а когда будут объяснять запреты?
2: Так вот, в этом проблема.
3: Да, вот, он объяснил, почему мы не понимаем.
2: Да.
3: Мы все поняли, почему мы не понимаем. А когда вот объяснят, как бы, чтобы мы все поняли про запреты?
2: Это самая проблема. Почему нам плохо объясняют?
3: Да.
2: Да, где нам... Это, помните, как Дзержинский, да? Отсутствие у вас судимости, это не ваша заслуга, а наша недоработка. Ну, да. Так вот, это их недоработка.
3: Или помните, как почтальон Печкин? Вот, что я такое раньше злобил? Потому что мне ничего не объясняли.
2: Объясняли, конечно. Так вот, это недоработка депутата, в частности, Милонова.
3: Почему?
2: Ну, потому что он депутат. Ему надо, знаете, не по премиям шансону там ходить, а объяснять нам. Хотя, конечно, а не случится ли то же самое? Да что-то объяснять, а кто-то из зала...
3: Там, а вы думаете, что он будет объяснять только при личной встрече с залом? То есть собирает нас в зал?
2: А еще его?
3: Он не выпустит там, знаете, коммюнике.
2: А как нам еще объяснить? Мы не понимаем без этого. Как вот... Как вы, чтобы вам понять?
3: Нет, ну я, понимаете, я как бы, я, конечно, разумеется, чувствую как бы душой, душенькой своей, сердечком, что да, это все правильно. Ну, как бы логика не включается, голова, то есть мне не объяснили. Я понимаю, что если мне что-то запретили, это, ну, так и ради меня дурака стараются, да? Ну, а как, ну, когда же объяснят-то, ну, нормально? Ну, как, ну...
2: Ну, окей, давайте пользоваться и этим. Раз пока не объясняют, значит, можем запретами... Та-та-та, где у меня Телеграм? Там...
0: Хруст Шоу на рекорде.

0: Рубка дров может улучшить мужское здоровье. К такому выводу пришли сексологи. По их словам, активная физическая нагрузка повышает уровень тестостерона, улучшает кровообращение и дает прилив энергии. Плюс работает психологический эффект. Движение, свежий воздух и ощущение силы помогают снизить стресс.
1: Чего рубка дров может улучшить мужское здоровье? То есть, я правильно понимаю, самые лютые секс-гиганты — это дровосеки?
2: Ну, недаром их называют дровосеки.
1: Да, конечно. То есть, ну, подождите, тогда получается, что возбужденному дровосеку лучше не попадаться под руку? Или под топор? Или под его? А представляете, а если дровосек еще и гомосек, тогда вообще бежать?
2: Тогда как бы нужно сменить фокус на них и называть их не дровосеки, ну мало ли, да, как бы, а лесорубы.
1: Вот, или дроворубы, как говорилось в одной скороговорке. Слушайте, вопрос на самом деле серьезный подняли эти эксперты, как всегда. Слушайте, а такой вопрос, значит, быть дровосеком, это хорошо, а как у нас вообще в стране с дровосексуализмом в целом? Вот как много у нас дровосеков? Потому что, смотрите, значит, к такому выводу пришли сексологи, да, по их словам, активная физическая нагрузка повышает там, что там, тестостерон, кровообращение, ля-ля-ля. А, то есть, как бы, сексологи советуют колоть дрова ради эрекции. Совет, конечно, отличный, да?
2: Я вижу, да? Прекрасный, вот, чудесный.
1: Прекрасный.
2: Да. Столько дров скопилось.
1: Да, дофига. Особенно для миллионов всех наших айтишников, психологов, нейропсихологов. А сейчас, знаете, да, все, кто не дровосек, нейропсихолог. А, там, для дизайнеров, для коучеров, для тренеров там по йоге. И все они, конечно, уже тут же начали колоть дрова. А, и теперь мы все будем ходить не просто к психологам, а к психологам дровосекам. А это очень хорошо. Скоро будет в моде дровопсихология. Но как у нас с дровосеками в стране?
2: Ну, вообще? Как бы пока не очень, но тут тоже не нужно как бы там без излишеств. Не нужно перебирать, потому что если переколешь дров как бы как не в себя, то уже будешь начнешь к каждому дуплу приглядываться в лесу. Знаете, это не надо, это осторожней.
1: В меру,
2: да, конечно.
1: Нет, разумеется. Но вы знаете, давайте признаем, наш человек меры не знает, да? 323 цитаты классика могу по этому поводу привести. Да, и вот сейчас, вот после того, как нам сексологи говорят, там, что для эрекции хорошо кололи дрова. Кстати, слышите? Сейчас даже потише сделаю. Слышите, это уже, видимо, наш айтишник хреначит топором по пеньку. Так шишки летят, у него шишка дымится. И, кстати сказать, а вот серьезно, а это не опасно, что, например, наш программист начнет рубить дрова, если у него задымится? Нашему мессенджеру это ничем
2: не грозит? Да нет, не грозит. Богу, нормально, нормально. Но еще классик сказал, в лесу раздавался топор дровосека. Отец, слышишь, рубит? А что, у отца-то большая семья? Семья-то большая.
1: Большая,
2: да, это указывает на то, что как бы у них все хорошо.
1: Это, конечно, хорошо, но в семье, а на работе-то? Послушайте, у нас мессенджер и так работает, как будто им дрова колят периодически. А тут еще у нее эрекция, я имею в виду у нашего программиста.
2: То есть поменьше нужно снизить как бы группу.
1: Я вот не знаю, чем это может нам грозить.
2: Но с другой стороны, правильно ли я понимаю, что врачи, специалисты, в данном случае сексологи, сказали нам, физическая активность хороша для здоровья. Да, вот просто физически.
1: А нет, дорогой мой, не совсем так. А тут они не сказали, что просто физическая активность.
2: А что?
1: Они сказали, что именно колоть дрова. То есть совершать конкретно это действие, которое ты совершаешь при том, как ты колешь дрова. И поэтому, смотрите, да, в офисах, где, ну, возможно, нас сейчас еще и слушают те, кто почему-то еще на работе, хотя у нас сегодня неофициальный выходной, который заканчивается у нас обычно только 10 мая, и никто еще половина не вернулись. Так вот, в офисах, да, с дровами не очень.
2: Можно смотреть.
1: Ну, колоть что-то же можно другое.
2: Давай, изображать, да, что колешь. А да. Еще мы забываем о том, что, знаете, можно вдвоем с коллегой Стасиком вот изображать, что пилишь.
1: Пилить, но про пилку ничего не скажешь. Нет, подождите, в офисе и так пилят хорошо. На самом деле, вы что, не знаете?
2: Да.
1: Вот, а это дровосеки. И это, конечно, очень полезный совет от сексологов для всех нас. Колоть дрова. У меня только один вопрос. А сексологи сами их часто колят? Вот в кабинете у сексолога снимаешь штаны, а он как начнет дрова рубить тем, что ты ему покажешь. Там щепки летят, нет?
2: Ну, я ему-то зачем? Лучше он будет неактивен в тот момент.
1: Нет, я имею в виду, сексологи сами, как у них с дровосексуализмом?
2: Они на опыте это узнали.
1: Они сами дрова не колят, да, если что?
2: Ну, может, колят. Вот они покололи дров внезапно, зачем-то, я не знаю, значит, как-то так, жизнь у них повернулась так странным боком. Такие, о! А да я тут смотрю, как у меня мой кукушонок-то как бы оживился. Как бы мой скворушка.
1: Кукушонок это у сексологов, а у дровосеков петух, который почему-то не кукарит.
3: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: ничего, да, посчитают в следующий раз. У них, видимо, еще очень много работы. Да, посмотрите, вот сейчас почитали, сколько нужно копить 5 миллионов. Непонятно, почему 5, да?
1: Это просто начали так, конечно.
0: Ну да, почему нет? Потом можно будет посчитать, как быстро они смогут накопить 10 миллионов.
1: Если будут зарабатывать, там, 500 тысяч.
0: Да, потом сколько могут, через сколько накопить 100 миллиардов. А потом, знаете, еще можно будет посчитать, за сколько зумеры смогут 5 миллионов потратить. Например, если будут тратить по миллиону в день. Это же тоже интересно, например. А, так что работа у них не в проворот. Но вы знаете, а мне очень нравится, эксперт из Сбера. А у меня такой вопрос. Дурацкий, конечно. А какая у этих экспертов зарплата? Вот за такую изнурительную работу. Я бы сказал, за такую пахоту. Чтобы, значит, накопить 5 лямов, нужно зарабатывать около 350-380 тысяч в месяц и откладывать по 55-60 тысяч на протяжении 5 лет. Сколько они это считали? А главное, за какую зарплату? Потому что, знаете, я-то это посчитал меньше, чем за минуту. Причем за бесплатно. Так вот, у меня такой вопрос, очень важный и серьезный. Прям обращаюсь к Сбербанку. Может, меня возьмут работать экспертом в Сбербанк? Хотя бы на полставки. Я даже готов просто за 10 тысяч посчитать.
1: Не, подождите, что? Какой? Не загоняйтесь. Какой Сбербанк?
0: Тем более, что у меня есть калькулятор. Ну, как какой?
1: Ну, сначала в Альфа-банке погорбайтесь на такой должности. Знаете, да, там в Совкомбанке, там, знаете, там.
0: Это вот. Но какая у этих экспертов зарплата? Потому что, понимаете, я когда сейчас это услышал, это же работа мечты. То есть за какие-то деньги, видимо, очень неплохие. Значит, взять в одну руку телефон, в другую, там, не знаю, персиковый раф, в телефоне открыть чат GPT и спросить у него, за какой срок и при какой месячной зарплате нужно откладывать в месяц, чтобы накопить 5 миллионов. Они, не знаю, ну, за это хотя бы 1100-то получили, ну,
1: да, нет? Возможно, они как бы более тяжело работали, только чат GPT. Возможно, они сами считали на калькуляторе, высчитывали, знаете,
0: в году 12 месяцев. Да. А может, на счет? Столбик там. Да, конечно. Это да, понимаю, поэтому ну, нужно хотя бы там что-то, ну, хотя бы счеты им дали за это?
1: Конечно, да. Но тут как бы есть какие-то страшные тревожные новости, как бы не для зумеров. Что-то в этом Сбере знают. А почему они считали для зумеров конкретно? Почему они считали, что любой бумер работает, зарабатывая по 350-380 тысяч в месяц?
0: И поэтому это следующий этап работы. Это они про зумеров, а теперь следующий. Мы же все ждем следующего, я бы сказал, такого подвижничества, трудового подвига от экспертов Сбербанка, когда они посчитают, при какой зарплате нужно накопить 5 миллионов бумерам. Да? А, там, миллениалам. А им сколько копить? Да, конечно, может оказаться, что столько же.
1: А может быть, они считают, что знают, что, смотрите, что это они на срок на протяжении 5 лет высчитали. Да, может, да. Они считают, что ни миллениалы, ни бумеры не доживут через 5 лет, их не будет?
0: Не важно. Важно, что мы хотим, чтобы они посчитали. Чтобы посчитали, сколько зумеров, сколько бумеров. А потом посчитать бабушек и лысых. Вот на самом деле вопрос серьезный. Сколько нужно копить лысым? Да, потом рыжим, да, зумером, потом чернобровым. Да, сколько потом нужно копить чернобровым, например?
1: Конопатым, там, не знаю.
0: Ну, конопатым мне уже не так интересно.
1: А мне интересно. Да? Я просто рыжим. Я знаю парочку рыжих людей, как бы. И вы их тоже знаете.
0: Да. Мы обращаемся напрямую к экспертам Сбербанка. Сколько нужно копить конопатому, чтобы что?
1: Жить как бы как в шоколаде, как сыр.
0: Чтобы жить как рыжему.

0: «Пятерочка» за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
1: «Пятерочка» выручает!
0: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка». 12+.
2: «Крем-хруст-шоу».

0: Прямо сейчас выгоняем в шею поющих и приглашаем в студию пишущих. То есть вас, дорогие наши радиослушатели, которые постоянно сюда пишут разные сообщения. Вы уже написали кучу таковых, некоторые из них почитаем прямо сейчас. Это мы называем народные новости «Чего там?».
1: Ну, тут у нас проскочила новость о том, что в Китае массово люди создают цифровые копии своих бывших партнеров. То бишь своих бывших. И мы этим пока этой чепухой-то не занимаемся, мы нормально общаемся с бывшими и в реальной жизни. Твои истории с бывшими, после того, как они стали бывшими, да? Вот какие-то, вот у всех же какие-то есть. Или же, может быть, если, хотел бы такое приложение, такого бота себе создать, как в Китае. И для чего? И вот очень много, конечно, историй разных. Я бы очень не хотел видеть свою бывшую, пишет человек с тревожным ником Челябинск Доминирование. Но почему через дефис? Челябинск Доминирование.
0: Ну, блин, а через что еще и написать?
1: А может через Челябинск, как поезд, скорый поезд Челябинск Доминирование.
0: А, направление. Да. Это может... мне казалось, что в этом смысле Доминирование Челябинск это конечная.
1: Конечная, да. Итак, я бы очень хотел никогда больше не видеть свою бывшую. Но почему-то постоянно ее встречаю у себя во дворе, в красном и белом возле дома и даже в своем подъезде. А она, между прочим, вроде как переехала в Краснодар. А он ее в Челябинске встречает.
0: Чувак, я тебе... Как его зовут?
1: Челябинск Доминирование.
0: Да, ну, я надеюсь, вы понимаете, почему я забыл, да? Дорогой мой, значит, смотри, на самом деле объяснение есть, и оно очень простое. Больше того, оно в самом твоем сообщении. Почему ты встречаешь бывшую, хотя она переехала в другой город? Ответ очень простой, два слова. Красное и белое. Да, действительно, не дайте соврать, господин Кремов, когда очень часто сам заходишь в красное и белое, в какой-то момент видишь, о, бывшая, он пошла, полетела, он прыгнула, а вон она, смотрите, вон она ракетой пронеслась мимо. Да, бывших становится очень много, и видишь ее везде. Это абсолютно нормально, и это очень-очень хорошо. Но вы знаете, я вот такой, я-то с красным и белым там совсем не дружу.
1: Там шоколадки вкусные продаются.
0: Я, конечно, действительно иногда покупаю. Да, они совершенно невкусные как раз там, но есть там...
1: Мишки желейные клевые тоже такие.
0: Они, ты уверен, что они безалкогольные? Потому что я один раз съел такого мишку и увидел бывшую.
1: Ну, не знаю, сколько же таких мишек нужно заточить.
0: Я не знаю. Я уже забыл, что хотел сказать. Это не важно. Ладно, давайте я почитаю. Вот пишет, например... Знаете, очень много сообщений, вот не по теме, а, собственно... Это здесь моя прерогатива читать сообщения на то, что попадется на глаза, на любую тему. Вот, конечно, прям целый ворох. Вот вождь в бобровой шубе. Это, если что, тоже ник и без дефиса. Если что.
1: Без доминирования.
0: То есть то, что там вождь там тире в бобровой шубе или вождь в... Там. И он пишет. Насчет бывших. Где та девушка, которая озвучивала новости раньше? Она мне нравилась больше. Дорогой мой, да, это правда. Раньше девушки были лучше. Вот другой человек пишет сразу, Илья пишет, что во рту вашей дикторши? Да, мы должны признать, что раньше девушки были лучше. Раньше у них были лучше рты. Раньше у них было лучше то, что у них во рту. Все было раньше лучше, но есть и другая сторона медали. Дорогие товарищи, и ваши сообщения тоже. Ваши сообщения тоже же раньше были лучше. Помните, какие были в пятницу, да?
1: Ну, вы писали такие просто.
0: Раньше такие, конечно.
1: А в 2008-м, как бы, там такие...
0: О, там огонь был вообще.
1: В стихах все приходило.
0: Где ваши сообщения 2008 года? Верните мне их. Да, но поскольку мы не можем вам вернуть прошлый 2008 год, давайте довольствоваться теми девушками и теми ртами, которые у нас есть. Ну, а что касается девушки, ну, дорогие мои, ну, что вы думаете, мы еще сами меняем? Девушки, это такая штука, у них есть ноги. Они могут куда-то уйти, скажем, в туалет, в отпуск.
1: Весна.
0: Иногда даже девушки, ну, такое бывает, конечно, не часто тоже, ну, они даже иногда умирают, да? Что, конечно, не с нашей девушкой, нет, надеюсь, произошло. Поэтому давайте простим их за то, что девушки движутся, да? Они могут туда, направо, налево.
1: Будем жить дальше. А вот по поводу, мы тут упомянули, что можно отправлять не только сообщения не только своим бывшим девушкам или там парням, если ты девушка, но и бывшим начальникам, которые с тобой несправедливо обошлись. И вот дает нам такой ценный лайфхак, что еще можно отправить такому начальнику. Отправить начальнику странный грипп. И пусть он ночью не спит, ворочается, разгадывая, что это, некрасивый член или красивый подосиновик.
0: А это к чему?
1: Ну, что можно отправить бывшему начальнику, который гнида? какой-то странный грипп какой-то, знаете, такой. А он будет мучиться, что...
0: А к чему это про начальника?
1: Ну, мы поговорили еще, кроме бывших девушек, еще о бывших начальниках. Ну, вскользь.
0: Нет, просто я просто теперь не могу ни о чем другом думать.
1: А вам пришел такой странный грипп?
0: Да вы его сейчас мне прислали, ну, с тем, что вы еще прочли. Я просто... Нет, давайте все-таки, ну, грипп не грипп, а мы все-таки про что?
1: Про помните? Бывший, да, про сообщение.
0: Я уже забыл, потому что я теперь думаю только о...
1: Что это, о, да? Вот Артем пишет. Получилось так, что мы с бывшей очень внезапно и быстро расстались. На майские ездил на дачу, так ее красные трусы до сих пор висят, сушатся, как напоминание о прошлом. Даже трусы не успела прибрать с дачи Артема, бывшая его. Так внезапно и быстро все это произошло.
0: Да, ну вот сейчас. Я продолжаю читать человеческие сообщения, то есть не по тем. Не те в строю, а не строевые. Вот пишет, Илья пишет. Первый раз слушаю вас в выходной. Как-то не так все.
1: Слушайте. А, реально не так, все просто наперекосяк пошло.
0: Ржу не могу. Слушайте, человек первый раз слушает нас в выходной, да? Вот, а ведь почему мы по выходным совершенно другие?
1: Ну, мы там потому что свободно работаем, как бы легко, как бы выходной же все-таки, да? Там,
0: ну, за конечно. Работу не считается. Чувак, ну а как ты действительно хочешь, чтобы по выходной работали, да? Понедельник, как известно, выходной. А давай сейчас вот, как обычно бывает по выходным, я позвоню Илье. Это Илья Шпехт, если что.
1: Шпехт?
0: Ну, так себя называет, я не знаю.
1: Старина Шпехт.
0: А вы что, смеваетесь? Так. По какой линии лучше Шпехту звонить?
1: А, по выделенной. Секрет. Зашифрованный.
0: Да, я взял самую... Да, сейчас.
2: Алло.
0: Алло. Дорогой мой, расслабься. Ну что ты? Это не из тюрьмы, это не ФСИН, не приставы, не судья. Это радио. Все хорошо, дорогой мой. Ты написал...
1: А, вот, я не успел, он не успел дослушать.
0: Нет, он просто не успел. Надо было быстрее. Да, это моя вина, дорогой мой. Если вдруг ты еще слушаешь нас, после того, как ты повесил. Это было радио. Да, я понимаю, долгов много. Да, понимаю, гасишься. Да, понимаю, одна симка уже в воде. Да, понимаю, приставы на хвосте.
1: А может, он радио задолжал? Ну, там, лав-радио какого-нибудь. Я не знаю. Там. Или маяку.
0: А я ее... А, тогда... Ну, нет, да.
1: Мы же не сказали, какое радио. Вдруг он Стилавину лично должен. Или какому-нибудь Камолову. Там, с какого радио он бы не был.
0: Поэтому, дорогой, если вдруг сейчас слышишь, нет, это не Стилавин, никто, ни Лафрак, ни Камолов. Это мы. И я тебе готов даже второй раз позвонить, если нам сейчас что-то напишешь. Давайте последнее сообщение.
1: Вот по поводу новости про то, что сексологи нам сказали, что рубка дров полезна для мужского здоровья. Наши слушатели согласны с учеными. Про дрова согласен. Еще до исследований подозревал. Бывает, пару кубометров осилишь, а потом хочется только борща и коитуса. На второе, да? Борщ, коитус, компот.
0: Подождите, ну давайте согласимся, что коитус это какое-то не слово из лексикона дровосеков, да? Давайте, это какой же дровосек? Я не верю. Дровосек бы как сказал? Борщи, что?
1: Он бы так сказал.
0: Да, точно. Да, ну точно не коитус.
3: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Оренбуржец не смог оформить банкротство из затрат на любовницу. При доходе 160-180 тысяч рублей он отдавал около 42 тысяч на кредиты и еще 70-80 тысяч своей пассии, из-за чего семье с двумя детьми почти ничего не оставалось. В попытке закрыть долги мужчина взял новый займ и обратился к юристам, но получил отказ. Такие расходы не считаются жизненно необходимыми и не могут быть основанием для признания банкротства.
2: Да ладно?
3: 42 тысячи на кредиты и 78 тысяч на любовницу? Слушайте, ну не знаю, как вас, но меня это вообще-то не очень удивляет. Вообще-то любовница сейчас такая штука дорогая, дороже кредитов. Я бы сказал так, любовницы сегодня это вообще самый дорогой товар. Там, Светусик или Ленусик.
4: А да? Может, я еще и в кредит любовница.
3: Да, конечно, нужно кредиты на них брать иногда. Они в два раза дороже кредитов. А почему? А потому что банк, который кредиты дает, ну, послушайте, в него можно либо положить деньги там на депозит, либо взять деньги в кредит. То есть там сунул, вынул там туда, либо сюда. А любовница хорошая и туда вложить, и сюда. И туда. И, конечно, это дорого. Но, знаете, что я не очень... Тут вот... Вот реально слушаешь иногда, и волосы встают дыбом, если бы они были у меня. И видишь, такие расходы не могут быть основанием для признания банкротства. То есть, секундочку, любовница – это не основание для расходов. А что это, извините, актив, что ли? Да любовница в России сегодня – это то, из-за чего воруют миллиарды. Отстраивают десятиэтажные дворцы в стиле там рококо и ампир. Любовница – это главная причина такого количества в России ламборджини, там Бентли, золотых унитазов, платиновых мусорных ведер там. И тогда любовница – это у нас двигатель туризма. Да, на Мальдивы, Сейшелы и Лазурный берег. Без любовницы уже давно бы туризм загнулся. Любовница – это причина такого количества недвижимости у россиян в Монако, на Майами и во Франции.
4: Он так же считал. Он тоже был уверен, что он придет в банк и все объяснит. Они войдут в свое положение.
3: Конечно,
4: простят ему, говорят. А ну, внезапно выяснилось, что нет. Траты на семью учитываются, траты на кредиты учитываются. А на любовницу нет, как бы не повод для...
3: Как? Это что, не основание для расходов? У нас вообще, я скажу вам больше, у нас сегодня ситуация такая, что за любовницу полагаются льготы. Там соцнадбавки,
4: да, пенсии,
3: как материнский капитал, да, любовь, там, да, тройная пенсия, конечно, пенсия за любовницу.
4: А я вам объясню, почему ему не признали банкротом. Потому что не имеет права банкрот, а банкротившийся человек, то есть нищий, да, имеет любовницу. А так его оставили в статусе не банкрота, что такой человек с благосостоянием каким-то таким, знаете, такой.
3: А как вот...
4: А банкрот уже все, зашкварми, нельзя ему...
3: А как вот тогда выбить человеку на любовницу какое-то пособие?
4: Ну, какой-то грант может выписать. Просто вот какие-то губернаторские программы.
3: Да.
4: Знаете, вот такие.
3: Губернаторские, в смысле, что...
4: Ну, серьезно.
3: Нет, смотрите, губернаторская программа...
4: На региональном уровне.
3: Если губернаторская программа, то это любовница, как у губернатора. Нет, наоборот. А ему нужна такая недорогая.
4: Нет, ну, как бы, да, бюджетная, но гранты выделять из какого-то фонда. Как бы такого, ну, вот, при там...
3: Да, это вот как действительно...
4: При мэрии, там, я не знаю. Нет.
3: Как реально получить какой-то вот, ну, какие-то деньги за любовницу? Мы их не тянем же, да, сейчас?
4: Так нужно, да, нужно эту любовницу так это проводить как бы по белому, по белой, как бы не по серой схеме, а по белой, как вот через там, ну, через там какие-то госуслуги там.
3: Любовницу
4: вот.
3: По белому?
4: А почему? Ну, чтобы все
3: было... А если у меня черная любовница?
4: Проводить по белому. Даже черную любовницу.
3: Черные дешевле?
4: Нет. Скорее кредит. А, кредит тоже дадут, да, ебай банкротит.
3: Короче, куда идти жаловаться?
4: Ну, куда-то на телевидение писать.
3: В какую программу?
4: В любую.
3: У меня любовница дорогая. Мне нужно там...
4: Что, телевидение там? Жди меня.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Мигранта депортируют из России из-за отзыва о юбке на маркетплейсе. Мужчина написал: «Прекрасная юбочка. Скрывает не только недостатки фигуры, но даже то, что я парень». И прикрепил свои фото. В итоге на него составили протокол о пропаганде, запрещенной в России экстремистской организации. Дали 5 суток ареста и поместили в центр для мигрантов в ожидании депортации.
2: Какой-то новый уровень. Слушайте, по-моему, это вообще первый случай, когда мигранта депортируют за то, что он гей. Обычно это было наоборот. То есть депортировали за то, что мигрант был слишком активным гетеросексуалом. Настолько активным, что гетеросексуальничал прямо на улице. Ночью набрасывался прямо, да? А этот надел юбочку.
3: Новые времена.
2: Когда... То есть мигрант в юбочке, да?
3: Это... А когда его депортировали, у него юбку забрали, его с голой попой депортировали.
2: А это очень важный вопрос, потому что это ему здесь нельзя, в юбке, а раз депортировать там же можно, вот он вернется туда, откуда куда
3: нибудь. Забирать нужно юбку, забирать.
2: Нет, почему?
3: Конфисковывать.
2: Нет, если это юбка наша, да?
3: Ну... Ну, теперь наш. Нет, в хорошем смысле этого слова наш.
2: Нет, не в
3: как материальная ценность, как коньяк, предмет гардероба.
2: Нет, они действительно забирать ее как что? Как
3: вещдок, как улики.
2: Как трофей.
3: Трофей, да.
2: А он, мне интересно, в юбочке, а он так и на стройке работал? И если это так, то другим мигрантам, вот так на всякий случай на заметку. Ребята, в юбочке на стройке работать опасно. Есть риск привлечь внимание других мигрантов, как бы активизировать в них сексуальный режим. И тогда, если бы это было так, тогда бы депортировали всех. Одного за то, что он надел юбочку, а другого за то, что он ее задрал. Да?
3: А почему сразу на стройке? Что за стереотипы, как бы, такие-то, вот такие штампы?
2: А где?
3: Возможно, он какой-то мигрант совсем по другой теме мигрант. Может, он танцор хороший там приехал, как бы там, как танцор мигрант. Ну, то есть там чечеточник какой-нибудь или балетный там. Почему сразу? Что сразу стройка?
2: Из тех стран, где чечетку душат, да? Как бы там на чечетке не заработаешь в юбочке, да? Но откуда, кстати, можно приехать?
3: Вот я не знаю.
2: Работать здесь в юбочке. Из какой страны?
3: Может, из Шотландии. Может, он привык в килтах ходить, как бы. Шотландский чечеточник.
2: Я просто не часто видел таких мигрантов. Нет, ну я видел их как раз.
3: Такой рыжебородый в килте, знаете, такой.
2: Рыжебородый?
3: Ну, пусть шотландцы, они же такие все светлоглазые.
2: Тихо над местечком. Что? Какой рыжебородый?
3: Другой.
2: А какой другой?
3: Другой. Что, мало ли, как бы...
2: Я не знаю. Очень интересно. Просто, понимаете, эта новость, конечно, она сносит башню. Потому что мигрант в юбочке... Я вам скажу вот что. Говорю об этом с искренней болью. Мигранты уже не те.
3: Ну все меняется, все да. Не стоит на месте, к сожалению. Раньше было лучше.
2: Конечно, но тогда у меня вопрос. Значит, он что там сказал? Значит, что это юбочка? Еще скрывает недостатки фигуры. А какие недостатки фигуры у него скрывала юбочка? Волосатый зад? Что именно? Пузо?
3: Вы знаете, для людей, которые носят юбочки, недостаток фигуры – это пенис. Не должны люди в юбках, знаете, как бы иметь.
2: Ну, то есть, ну хорошо же скрывает, да, юбочка его, значит, хороший.
3: Это для женщин.
2: Но ему просто, знаете, ему надо было к этой юбочке еще чем-нибудь надеть, там, скажем, лифчик, да, и тогда бы его никто не расчехлил просто. Просто обычная бородатая девушка, сейчас таких много, накачанная, вся в татухах, от мужика отличается только юбочкой.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: 20:54. Кремов уже привстал, надел свой ватошник, стуколку, душегрей, собрался уходить, но нет, господин Кремов, 5 минут, читаем сообщение, что там.
1: Ну, что там, очень много чего пишет, и больше всего, конечно же, про своих бывших, потому что мы вас так попросили. А, значит, вот наш постоянный слушатель пишет. По теме, объясняю на примере автомобилей. Бывшее – это лучший авто для жизни, но бывшее – это не спорткар. Вы не потеряли еще мысль? Я уже потерял.
0: А она начиналась, мысль, да. Чтобы ее терять?
1: И
0: нет, это... Ну, хорошее сообщение. А нам мысли-то особо и не нужны. Вам нужна мысль в сообщении?
1: Да, всегда нужна.
0: Я все понял. У него есть...
1: Бывшая, как она...
0: Ну, а может, и нет бывшей. Ну, неважно. Вопрос был не совсем в этом. Напомните, кстати, в чем он был.
1: И в этом тоже, что твои взаимоотношения с бывшими. Привет, Крем и Хруст. Пишет вам ваш постоянный слушатель Сэм. Я с бывшей женой не общаюсь. Она не пьет. Я таких ненавижу, мягко сказать.
0: Ну, не бьет.
1: Кажется, я знаю причину, почему она ушла от тебя, да?
0: Так он сказал, да. Не, ну смотрите, ну. Ну, а кто это пишет?
1: Сэм. Ваш слушатель, постоянно слушатель по имени Сэм. Он так себя дозвал.
0: А насколько он постоянный, как он кажется?
1: Ну, видимо, постоянный.
0: Ну, мы-то от него еще не ушли, значит, не так пьет, да, Сэм? Хотя, на самом деле, я просто, мне интересно, почему человек назвал себя Сэмом? Это он так пьет или просто реально?
1: Ну, может, он и пьет Сэм, знаете ли, А вот вроде бы такое нейтральное сообщение, но становится тревожно. Сейчас объясню, почему. Сообщение такое. Ну, привет, и многоточие. Ну, казалось бы, ничего такого страшного, но пишет человек с ником «Упругий Анатолий».
0: Ну, привет. Ну, все-таки не добрый вечер, согласись. Ну,
1: пока да.
0: Да, еще не так тревожно. Да, ну, а вот так, пишет, например... А вот знаете, нам пишет Илья Шпехт. Знаете, что он пишет? Это которому я звонил.
1: Писал, да.
0: Он пишет, не прошел звонок. Звонок не прошел.
1: Ну вот, вот, все.
0: А у нас насколько, у нас непроходимость звонка? У вас как, кстати,
1: вообще? У меня пролетает такой.
0: Я думал, что у нас такой звоночный, так сказать, понос. Я бы сказал, диарея, а он не прошел. Но это тот самый Илья, который писал, что первый раз вас слушаю в выходной. Я не знаю, позвонить ему еще? Пройдет звонок?
1: Ну, выходной уже закончился.
0: Да ладно, уже не успеем, чувак, может, в следующий раз. Тем более, что выходной, да, реально заканчивается. Ну, что, тогда, что, давайте еще последний чё.
1: Так, по поводу, например, то, что вот, ну, опять же, нам сексологи нам говорили, ну, всем они, ну, что нам конкретно, Кремов, что вы сказали всем, что колите дрова для мужского здоровья, это хорошо. А вот не все согласны. Я каждый день бензопилой пилю трубы. Полные сапоги стружки. Скажу вам, в отличие от топора, бензопила наоборот вытягивает силы и душу.
0: Вот! Поэтому...
1: Не берись, но рубить.
0: Да, всем раздать топоры и отнять эти бензопилы. Вот сейчас вот уберите. Ты думаешь, что у тебя не стоит? Это Вот у вас, я чувствую, у меня есть такое еще подозрение, что у вас бензопилой часто работает.
1: Да? Бензопила – это орудие маньяка, как мы знаем из классики.
0: Конечно. Резня. Конечно, убираем бензопилы, берем в руки топоры, и что?
1: И что, и все, и разбегаем.
0: А вот смотрите, Саня Беглов пишет. Он пишет, давайте вместе, тихо, как в гаю, звезды. Слушайте, а действительно...
1: Не, как бы, не ударить ли нам...
0: А почему нет? Вот нет такого ощущения, что тихо, как в гаю. Сейчас, секунду, давайте я... Как это называется? Так, сейчас. А вот.
2: Тихо, как в раю. Звезды над местечком высоки и ярки. Я себе пою.
0: Эта песня не запрещена еще?
2: Я себе краю.
1: Нет.
0: Там же был какой-то мат.
1: Нет, еще не было.
0: А, это в стихе, это в тексте, да?
2: Был очень жарким за стежком стежок. Грошек стал.
0: Ну что, грустная песня, пора прощаться.
1: Да, пора прощаться.
0: Да. Ну что, а нет, еще, не, слушайте, не-не-не, минута, давайте еще.
1: А вот еще тоже вот по поводу истории с бывшими, вот целая трагедия у Даниила развернулась с бывшей. Он пишет, бывшая с пиндосом замутила, стрёмно. Конечно, стрёмно.
0: Конечно.
1: Хорошо, что с ним вовремя расстался. А если бы она замутила бы, не будучи бывшей с ним, как бы, да, это вообще было бы ужас какой, да? А так бывшая все как бы замутила, с глаз долой, из сердца вон, все.
0: Так, может быть, он бывший пиндос?
1: Нет.
0: Нет? Ну, я надеюсь, да, просто я... Но... все закончилось хорошо, да?
1: Все, слава богу, закончилось хорошо.
0: Ладно, что, и нам пора подумать о бывших.
1: Потихонечку, да. Вот.
0: Все, тьфу на вас, уважаемый господин Кремов.
1: А вас также тьфу, господин Хрусталев.
0: Тьфу на вас, уважаемые радиослушатели, пока.
3: Все подкасты Крем-Хруст-шоу без музыки и пауз. Слушайте в мобильном приложении Рекорда и на радиорекорд.ру. Вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу. Рекорд-пати. Прямо сейчас. Сразу после Кремова и Хрусталева. Рекорд-пати. Мы делаем ваш вечер.

0: Ну что, как отдохнули, друзья? Надеюсь, что в майские праздники, в первые майские праздники, вы отлично отожгли, классно пожарили мясо на природе, за городом, в кругу друзей, родных, близких, знакомых. В общем, прохватили тот самый майский плюс вайбик. Ну и, конечно же, друзья, прямо сейчас я приветствую всех, кто на позитиве, и призываю максимально врываться в двухчасовое танцевальное действие, которому рекорд-пати. Впереди у нас огромное количество музыки, ваши танцы, импровизированные танцполы. Ну и, разумеется, друзья, в конце этой весны в Петербурге состоится двухдневный рейв от Радио Рекорд, легендарный колбасный сет, который возвращается к нам с новым шоу «Матрикс». Это будет новая площадка, три танцпола, более 20 артистов, зарубежный секретный агент. Ну и, конечно же, Рекорд Чикс. Все это колбасный цех «Матрикс» состоится 29-30 мая в Санкт-Петербурге в Temple of Dir. Ну а вся подробная информация есть на сайте radiorecord.ru 18+. Прямо сейчас я предлагаю начинать наполнять импровизированные танцполы на нашей радиовечеринке «Рекорд Пати».
1: Рекорд.

музыкальное дополнение к вашим гуляниям, к покатушкам по ночной трассе, да и, в принципе, к вашему лайфстайлу. Поэтому забегайте, чекайте более чем 100 интернет-станций на любой совершенно музыкальный танцевальный вкус. И, разумеется, ищите интернет-поток Пати 24/7, ведь он является неким продолжением нашей радиовечеринки «Рекорд Пати». Кстати, она еще 90 минут здесь в прямом эфире «Радио Рекорд» продолжается. Поэтому давайте по

0: ледяном дворце правит та, что способна обратить сердце в холодный кристалл. Радио Рекорд представляет новую главу фестиваля. Белая. Снежная королева. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 3 танцпола. 2 секретных зарубежных гостя и российские звезды электронной музыки. Вход только в белом. Подробности и билеты на radiorecord.ru. Белая.
1: ООО «Шоу-Глобу». Украин 116-784-739-21-30. Санкт-Петербург 18+.
2: Открывает дачный сезон «Скупер». Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. «Скупер». Доставка для дачи «Супер».
3: ООО «Инстамарт-сервис». Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.

по-прежнему приветствую всех, кто на позитиве. Конечно, желаю всем отлично провести второй 60-минутный отрезок в компании с Радио Рекорд и в компании с нашей радиовечеринкой Рекорд Пати. Разумеется, у нас час будет такой же танцевальный, такой же заводной, такой же суперский. Не хватает только вас, а потому предлагаю продолжать раскручивать планету в правильном танцевальном направлении, превращать вашу домашнюю вечеринку, если таковая имеется, в рекордную. И все это можно сделать вместе с нашей радиотусой. А потому продолжаем наполнять импровизированные танцполы и максимально мощно греемся в танце здесь, на радиовечеринке Рекорд Пати.

эфире радиоканал «Радио 103». Регистрационный номер серия L номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

Заботиться о том, чем занять себя далее. Ну, во-первых, мобильное приложение Рекорда и сайт радиорекорд.ру, конечно же. Во-вторых, прямой эфир Радио Рекорд, где через полчаса расскажу вам о свежих клубных треках в рекорд-релизе. А это прям свеженькие треки, как из печки. Если вы понимаете, о чем я, если постоянно слушаете Радио Рекорд и врубаете, что такое рекорд-релиз. Ну и, конечно, если захотите продлить вашу радио-вечеринку с такой же музыкой танцевальной, смело ищите в мобильном приложении Рекорда интернет-поток Пати 24/7. Вроде бы все к этой секунде рассказал, поэтому давайте еще полчаса потанцуем и продолжаем врываться сюда на радиотусу Рекорд Пати. Рекорд Пати.

начале сегодняшнего эпизода Рекорд Пати напоминаю вам про телеграм-канал, плейлисты Радио Рекорд. Там у нас всегда свежий контент, записи шоу, подкастов резидентов Рекорд Клаба и других героев эфира. Там Крем Хрусталев есть, там есть мейкаперы, там есть мои шоу, Рекорд Клаб шоу, Рекорд Релиз. Виолетта Юшкина представлена двумя шоу, Рекорд Пати, Рекорд Саммер Пати. Четырехчасовыми субботними. Конечно, Женя Балдин с колбасным цехом и русским часом. И все это в телеграм-канале плейлисты Радио Рекорд. Забегайте, мы вам всегда рады. Если не подписаны, еще обязательно подпишитесь. А далее по расписанию в следующем часе в рекорд-релизе расскажу вам о тех треках, которые мировые музыкальные лейблы выкатили в минувшую пятницу, практически все. Небольшой спойлер. Ну а меня в свою очередь зовут Тим Вокс. Я никуда не убегаю, напротив, перевоплощаюсь в музыкального обозревателя. И, конечно же, поболтаем с вами в следующем 60-минутном отрезке. Что же касается шоу Рекорд Пати, то на сегодня оно закрыто.

0: Прямо сейчас на Рекорде. Новая неделя. Новые релизы. Встречайте главные клубные новинки, отобранные нашими кураторами. Шоу «Рекорд Релиз».
1: Алоха, амигос, зовут меня Тим Вокс, и власть имя данной. Открываю новый эпизод Рекорд Релиза, где в ближайшие 60 минут расскажу вам о тех треках, которые я и музыкальная команда Рекорда отобрали специально для вас на этой неделе. Между прочим, мировые музыкальные лейблы выкатили их в минувшую пятницу практически все. И вот мы подхватили эту коллаборацию, нет, точнее, селекцию, и готовы упаковать все это дело в 60 минут. Стартанем мы сегодня Рекорд Релиз горячей коллаборации от Армина Ван Бюрна и Skytech Chia Freak. Но прежде забегайте ко мне в телеграм-канал, Тим Вокс называется, и подписывайтесь, там еще пообщаемся заэфирно. Так вот, вернемся к Армину, Skytech'у. Релиз лейбла «Армада» от 1 мая с презентом шоу «Matten Full Moon» — «Полная луна» еще в прошлом году. По саунду здесь гибрид трансовой энергии современного мейнстейджа. По саппортам у нас отметились Эндрю Рейл, селф от Skytech'а на польском фесте «Фестиваленд». В 2026 году, 1 января, подкаст «Роми Люкс», Армин Басотти, «Космик Гейт», «Фаербит» с релизом «Лора Ван Дам», «Рехаб» и «Бластер Джекс». Прямо сейчас, в самом начале Рекорд-релиза, Армин Ван Бюрен, Skytech.

0: появился в шоу Афроджека и в протоколе Ники Ромеро. Димитри Вегас, Like Mike также поддержали трек Мартин Гаррикс. С релизом к ним присоединяются Ботеги, Сильвер Панда и EDM Lab итальянцы. Ну а буквально несколько часов назад эта композиция звучит у Алока в Контраверже. Бенни Манасси, Рафаэль Серато, Can I Feel? Здесь в Рекорд-релизе.
1: Рекорд.

Рекорд-релиз продолжается, друзья, вместе с композицией от Криса Лейка и A-Trip Make You Fight. Трек с характерным грувом, фирменной подачей, как умеет Крис Лейк. Здесь сразу читается клубная направленность. Короче, мощный кач, короткие хуковые фразы, акценты на ритме. Все, в принципе, в почерке Криса Лейка. Трек цепляет простотой и точностью, каждый элемент на своем месте, ничего совершенно лишнего. Ну и релиз, в свою очередь, состоялся на лейбле Black Book 1 мая, а сегодня по-настоящему украшает свежий эпизод рекорд-релиза. Крис Лейк, A-Trip Make You Fight.

Дола и Тига, Don't Worry Baby. Это уже про стиль и плюс вайбик. Здесь больше игры с настроением, с вокалом, с подачей. Композиция звучит легко, но при этом остается плотной по структуре. Вокал Тиги добавляет характер, впрочем, как и всегда. А продакшн Дом Дол делает все максимально современно и чисто. Релиз у нас состоялся на лейбле 360 1 мая. А вот представлен был еще в прошлом году в Альянс Стадиум в австралийском Сиднее. Прямо сейчас в рекорд-релизе Дом Дол и Тига, Don't Worry Baby.

One to You. Эмоциональный прогрессив. Вокал выводит трек на передний план, создает настроение. А вот инструментал, в свою очередь, поддерживает его, не перегружая. Красивое развитие, понятная структура, сильный припев. По саппортам отметили здесь Alok, W&W, Farbeats и V. Ну и многочисленные селф-презенты Ники Ромеро. Разумеется, до релиза тут и Ультра, и японский Zero Tokyo, и Протокол, и его подкаст фирменный. Релиз же состоялся 1 мая на лейбле Протокол. Прямо сейчас в рекорд-релизе Ники Ромеро, Альмер.

Под нами сегодняшнего эпизода рекорд-релиза бельгийская девушка-диджей Шарлотт Девит вместе с бразильянкой Сэрос. Сегодня они представлены совместной работой «Амор». Свежий техновый трек под финал сегодняшнего эпизода рекорд-релиза. Гипнотический ритм, минималистичная структура и постепенное наращивание напряжения. Короче, релиз состоялся на лейбле KNTXT 30 апреля. Ну а презентовала же свое творение Шарлотт сначала у себя на родине во Flanders Expo, а позже в чилийском Дель Мария. Прямо сейчас под занавес рекорд-релиза Шарлотт Девит, Сэрос, «Амор». Ну а я напомню, что запись этого эпизода и всех предыдущих эпизодов и рекорд-релиза, и рекорд-клаб-шоу смело ищите в двух телеграм-каналах плейлисты «Радио Рекорд» и в моей личной телеге «Тим Вокс». Далее по расписанию сегодня понедельник, а значит в следующем часе, пожалуй, самая красивая музыка вселенной по версии трансмиссии с диджеем Филом. Ну а меня зовут Тим Вокс. Я, как обычно, желаю счастья вашему дому, всегда заряженные батарейки. И adios amigos. Пока!

0: эфире радиоканал «Радио Рекорд». Реестровая запись СМИ L-77-62-920. Зарегистрирован Роскомнадзором 31 августа 2015 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Фил.

радио-шоу трансмиссия. Первый час подходит к завершению. Биг Топа и Айтоника с треком Illusion звучит в данную секунду, а уже через пару минут в эфире рекорда наш сегодняшний гость Эйви.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Реестровая запись СМИ Л номер FS77-62920. Зарегистрирован Роскомнадзором 31 августа 2015 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд Клаб. Фил. Фил.

0: Это первая танцевальная Россия, радиостанция «Рекорд». Здесь продолжается радио-шоу-трансмиссия. И заканчивает свое выступление наш сегодняшний гость. Это Андрей Аве. Андрей, еще раз тебе большой привет!
1: Вилли Михайлович, да, здравствуйте.
0: Здорово.
1: Здравствуйте, все слушатели трансмиссии «Радио Рекорд».
0: Андрюх, ну сегодня, как всегда, было мощно, зажигательно, с тебя течет музыкальный пот.
1: Да.
0: Как твои ощущения от сыгранного материала?
1: Как всегда, очень волнительно, как вам не приду, я за полчаса до выступления очень боюсь выходить за пульт. Но всегда вам привожу самый свежий, новый материал, почти все треки не подписаны. Даже вот это наша айдишка, мы туда решили положить совершенно потрясающий вокал.
0: Расскажи, пожалуйста, вообще, в принципе, что сегодня играло, потому что вот есть треки, которые, в принципе, узнаются, да, с трех нот,
1: да.
0: Есть композиции, которые не узнаются, ну, вот так вот, раскрой секрет.
1: Отыграл сегодня, во-первых, конечно же, ребят, у нас релиз, скоро в пятницу, Филипп Михайлович, Антон Байт, отыграл третью фестивальную версию нашего трека «I Love You», отыграл наш новый трек с Александром Поповым, который скоро выйдет, отыграл, конечно же, «Бандитский Петербург», который будет подарком городу-герою Ленинграду, выйдет он в конце мая на день рождения города. Это подарок слушателям, подарок этому городу. Все остальное, наши новые совместные работы с многими музыкантами. Все новое, еще даже не подписанное.
0: Расскажи чуть подробнее про «Бандитский Петербург». История длится уже достаточно давно. Она вышла на финальную стадию, я так понимаю.
1: Да.
0: Вы будете снимать видеоклип, поедете по этим, по районам, где снимался «Бандитский Петербург», поедете по дворам, где снимались. Расскажи.
1: Да, это будет так. Трек выходит, кстати, официально. Мы договорились с Игорем Корнелюком. Спасибо ему огромное. Мы подписали с ним контракт на три релиза. У нас будет, вот сейчас выходит наша версия оригинал. И будут два ремикса. Кстати, в прямом эфире Филипп Михайлович, не хотели бы вы сделать свою версию данного трека, так как, ребят, все ассоциируют этот трек именно с вами. Я считаю, что это будет очень круто, что если вы сделаете свою версию.
0: Я думаю, что, во-первых, конечно же, этот трек в первую очередь ассоциируется с Петербургом, любимым, да?
1: Да.
0: А во-вторых, конечно же, с Игорем Корнелюком.
1: Да.
0: А в-третьих, с замечательным сериалом.
1: Да.
0: То есть очень много ассоциаций. Я буду рад, если я тоже буду как-то причастен к этому мероприятию. Я говорю «да».
1: Есть. Я не просто так сходил. Все, я договорился. Антон, я договорился.
0: Короче, ремикс будет, да? Значит, надо успеть. К какому числу?
1: У нас есть ровно год. Нам разрешили сделать три релиза ровно за год. 22 мая выходит наша первая оригинальная версия. Ровно за год должны выйти еще две.
0: Отлично.

0: И, ну, вот клипы, вот, как мы решили, да?
1: Да, конечно, да. Как раз у вас машина подходит как раз под
0: девочку. Бандитская.
1: Да,
0: бандитская. Бандитская «Лада десятка». Ну что ж, друзья, Андрюш, еще раз тебе большое спасибо за музыку и несколько слов от тебя слушателям. А я пока поставлю свой следующий трек.
1: Да, ребят, спасибо вам огромное, что слушаете нас, ходите на наши фестивали, подписывайтесь на наши соцсети. Мы это все делаем точно ради вас и точно для вас. Слушайте хорошую музыку и, как говорит Филипп Михайлович, оставайтесь хорошими людьми. Сейчас Филипп Михайлович поставит свой новый трек. Все, поехали. Филипп Михайлович, еще раз огромное спасибо.
0: Слушайте спасибо.
1: Рекорда, огромное вам спасибо. Record.

что, друзья, здесь продолжается радио-шоу-трансмиссия. С вами DJ Phil. Последние 25 минут поиграю для вас классную аплифтинг-транс-музыку. Прямо сейчас композиция, которая узнается тоже с первых нот. И очень круто, что она принадлежит... Изначально оригинал этого трека принадлежал перу российского автора Юрия Кейна «Right Back». Впоследствии уж сколько людей делали свои каверы и ремейки этой композиции. Прямо сейчас звучит новая такая аплифтовая версия от проекта Trans Classics. Напомню, что вы можете слушать все, что происходит в эфире Радио Рекорд, и смотреть видеотрансляцию. Мы вещаем на Рутюбе, мы вещаем на ВКонтакте. Смотрите, как и что происходит в эфире здесь, в студии Радио Рекорд.

эти два часа здесь в эфире Радио Рекорд. Огромное спасибо всем вам за компанию, за то, что вы каждый понедельник так или иначе окунаетесь в мир транс-музыки. А если вы в этот момент спите, то не проблема, потому что уже утром при помощи телеграм-канала плейлисты Радио Рекорд вы можете смело скачивать все радиошоу, которые выходят здесь ночью. Так что обязательно подписывайтесь на наши соцсети. Телега, Макс, мы везде, и даже на парковке. И самое главное, конечно же, это то, что есть отличная музыка, которая звучит здесь в эфире Радио Рекорд. Еще раз отдельное спасибо Андрею Эйви, который сегодня у нас был в гостях, отыграл свой микс. Напомню, что скачать его тоже можно из нашей телеги. На этом все. С вами был Фил. Оставайтесь хорошими людьми. Услышимся через неделю. Пока!

0: эфире радиоканал «Радио Рекорд». Реестровая запись СМИ Л номер FS77-62920. Зарегистрирована Роскомнадзором 31 августа 2015 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Кефир.
2: Привет всем слушателям Радио Рекорд. Ровно неделя, как я нахожусь в Японии. Все подробности моих перемещений и анонсы выступлений в клубах публикую в моем телеграм-канале Кефир Was Here. Надеюсь, что вы подписаны на него. Сегодня мой микс открывает трек под названием «Фокус». Интересно, что само слово «фокус» в русском языке имеет два различных значения. И наш пытливый разум, думаю, готов найти некое сходство в этих двух непересекающихся плоскостях. Это Рекорд Клаб с Кефиром.

Красота музыки, на мой взгляд, часто не лежит на поверхности и порой требует некоего опыта или желания, чтобы стать счастливым обладателем той драгоценной составляющей, которая сокрыта от привычного восприятия. Слушайте музыку хорошую, а жизнь сделает все остальное. Мой девиз радио от слова «радовать». С вами диджей Кефир в Рекорд Клабе.

0: Рекорд. Реклама. Чтобы отремонтировать Nissan, много знаний не надо. Достаточно знать номер Nissan Club Красноярск. Сервисный центр по ремонту Nissan и Infiniti быстро и с гарантией. Nissan Club Красноярск. 271-89-86.
1: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

Мексиканский диджей и музыкант Леон Лобато сегодня представлен треком «Beyond the Dreams», что я бы перевел как «За пределами мечтаний или снов». При любой трактовке мы оказываемся в поле новых форм существования нашего разума, что в свою очередь развивает. А музыка — это лучшее подспорье в данном направлении. Также напомню, что вы можете приглашать меня в качестве диджея на свои мероприятия любой сложности и любого размера. Вы слушаете Рекорд Клаб с Кефиром.

Давид Александр Файн, стоящий за сценическим псевдонимом Дафф, родился во Франции, затем перебрался в Торонто. Сегодня он явно соответствует названию своего трека, представив свое творение «Меланхолия». Далее встречаем Олли Эйс Эй и красивый трек «Eternal Flame», то есть «Вечный огонь». Что-то мне подсказывает, что автор имел в виду не физическое понимание этого названия. Напоминаю, что сразу после эфира этот и другие выпуски уже доступны в телеграм-канале плейлисты «Радио Рекорд». В закрепленных сообщениях нажимайте на навигацию по каналу и кликайте на хэштег «DJ Кефир». Подписывайтесь и слушайте все выпуски. А скачать можно в моем телеграм-канале «Кефир Восхир». Оставайтесь со мной, это DJ Кефир. We'll be right back.

приятным приветом из Японии я представляю вам одного из лучших диджеев Эквадора – Молок. Он только что отзвучал с красивым романтичным треком «Киам Киа». Общее волшебное настроение микса продолжит Флориан Гасперини. Оставайтесь со мной, это диджей Кефир.

0: Рекорд. Реклама.
1: Чтобы отремонтировать Nissan, много знаний не надо. Достаточно знать номер Nissan Клуб Красноярск. Сервисный центр по ремонту Nissan и Infiniti быстро и с гарантией. Nissan Клуб Красноярск. 271-89-86.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

Full Heisendonk и Return to Saturn продолжают мой микс экспрессивной композиции под названием You Can Have It All. Упоминаю мой девиз: комфорт в музыке, комфорт в жизни. Это DJ Кефир. Оставайтесь со мной.

Друзья, спасибо, что были со мной в течение этого часа. Это DJ Кефир. Мои выступления на этой неделе, как всегда, будут анонсированы на всех моих аккаунтах, если они у вас работают. Подписывайся на мой телеграм-канал Кефир Was Here. Напоминаю, что сразу после эфира этот и другие выпуски уже доступны в телеграм-канале плейлисты Радио Рекорд. В закрепленных сообщениях нажимайте на навигацию по каналу и кликайте на хэштег DJ Кефир. Подписывайтесь и слушайте все выпуски. А скачать можно в моем телеграм-канале Кефир Was Here. До встречи ровно через неделю. В 2 часа ночи, с понедельника на вторник. Целую вас крепко. Пока. С вами было весело.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Реестровая запись СМИ Л номер FS77-62920. Зарегистрирована Роскомнадзором 31 августа 2015 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.